«Арсенал». Будет утром и поддерживает днем «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. What?

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур. Foreigner.
2: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
1: Агата Кристи.
3: Можешь разорвать меня на части.
1: White Snake.
4: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, братья и сестры, взбодримся.
5: На рок-арсенале.

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Rock
1: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Хали-гали-Кришна, Хали-гали-Рама. Ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
3: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ, с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная. Rock.
4: Talk. На рок-арсенале.
5: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Пусть сентябрь принесет нам бабье лето. Да подлиннее, да ведь?
4: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: «Арсенал».
1: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
3: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. «Коммерсант» напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер объяснил ситуацию с водой в Екатеринбурге. По словам главы области, водоканалы и сопутствующие службы в начале августа отработали хорошо, исходя из ситуации, которая складывалась. Чтобы подавать холодную воду надлежащего качества, необходима была дополнительная очистка. Денис Паслер добавил, что коммунальщики выбирали между плохим качеством воды, которая может быть опасна для жителей, и отключениями, которые в первую очередь обеспечивали безопасность людей. На маршруте Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут курсировать двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, пишет КП Екатеринбург. Подвижной состав соответствует современным требованиям. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры и даже яркие детские купе. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Казанова!

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Не пропустите. В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19:00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире.

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Rock and
2: talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: Хали Гали Кришна, Хали Гали Рама.
4: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
5: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи, с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
0: Rock and Talk на Рок-Арсенале. Новые релизы на Рок-Арсенале.
6: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Кольцово. Также план «Ковер» действует в эти минуты в аэропорту Перми. Однако режимы беспилотной опасности ни в Свердловской области, ни в Пермском крае экстренные службы не объявили. В Кольцово напомнили, что пассажирам во время закрытия аэропорта следует дополнительно уточнять статус и время вылета рейса. Сделать это можно на сайте Кольцова, а также в авиакомпаниях. В Свердловском избиркоме рассказали о репетиции электронного голосования. Она проходит на портале выборы.gov.ru сегодня с 8 утра. Тренировка будет продолжаться вплоть до вечера 10 сентября. Принять участие в пробном голосовании могут те избиратели, кто ранее подал заявку на госуслугах на участие в электронном голосовании и уже получил статус «Учтено». Тестовое голосование идет за кандидатов, кандидатовичей, кандидатовых, а также за партии под номерами, сообщили в Свердловском облсберкоме. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» накануне вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября заявили, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, которая связана с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и первой арктической биеннале. Вратарь сборной России клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Матвея Сафонова включило французское издание «Франс Футбол». Напомню, что в прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета.ру. По данным аналитиков, за 1 или 2 дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных, либо успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходные после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. И на третьем месте осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
2: Информация на правах рекламы.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп. Северный город С, Тарарун, Лесилиса и Санлар. Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Привет вам, рок-зависимые. Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
1: Рок-арсенал.

утро человечества. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
3: Здравствуйте. На Вторчермете в Екатеринбурге, в районе военных городков и улицы Дорожной, начали работать сирены оповещения. Видео, снятое жильцами высоток, публикует портал Е1. Напомню, что режим беспилотной опасности действует в Свердловской области уже около часа. Жителям региона экстренные службы рекомендуют сохранять в спокойствии и по возможности зайти в укрытие. Находясь дома во время действия беспилотной опасности, важно не подходить к окнам и укрываться в помещениях, в которых есть несущие стены. Теперь к другим темам. В ГАИ Свердловской области рассказали подробности тяжелой аварии на скоростной трассе М-12. Вчера в Красноуфимском районе столкнулись два грузовика, водитель одного из них погиб. По предварительным данным, фура «Скания» двигалась из Казани в направлении Екатеринбурга. По неустановленной пока причине водитель фуры наехал на машину перекрытия дорожных рабочих. В течение нескольких часов транспорт в направлении Екатеринбурга из-за ДТП пропускали по одной полосе. В Госдуме подтвердили планы разобраться с теневым прокатом зарубежного кино. По словам депутатов, планы по борьбе с незаконными показами сохраняются, поскольку демонстрация фильмов без прокатных удостоверений – это прямое нарушение закона. Об этом пишет газета «Ру». Издание напоминает, что ранее стало известно о премьере «Новых мстителей» и «Дюны», которая может быть отложена до весны 2027 года. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета «Ру», сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Вместо того, чтобы каждый год или раз в несколько лет добавлять по одной високосной секунде или убирать ее в зависимости от скорости вращения Земли, ученые вообще думают отказаться от високосных секунд. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
2: Информация на правах рекламы.
4: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
9: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
10: 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программа «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Пишите нам ваши вопросы, соображения, свидетельства. Все, что касается автомобильного мира, принимаем, будем обсуждать. Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция должна начаться во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. А начнем мы с бензина. Вчера Денис Паслер, губернатор Свердловской области, давал пресс-конференцию большую, в том числе и, конечно, говорил про бензин. Цитата. «Понятно, что в очередях стоять никому не хочется, но такова жизнь. И я дважды стоял в очереди. Ничего страшного в этом не было. Постоял, заправился. Сегодня топливо поступает ритмично, объемы топлива увеличиваются». Ну и пообещал в течение недели, что полноценный объем будет возвращен на заправки Екатеринбурга,
11: ну, и хорошо.
10: Области.
11: Ну да, уже все пишут о том, что по наблюдениям, да, все-таки очереди значительно уменьшились, да, они сохраняются все равно, да, вот, но значительно уменьшились. Ну, собственно, чего и все ожидали, да, что вот как раз вот эта вот острая фаза кризиса, она, по всей видимости, миновала. Вот две недели, да, потребовалось на создание вот этих логистических новых цепочек, и поставку топлива.
10: Понадобилось на то, чтобы попросить федеральный центр переделать эти цепочки для того, чтобы поступал сюда бензин. Но, напоминаю, с 11 числа у нас начинается международный фестиваль молодежи. И без бензина было бы как-то не камильфо, мне кажется, вот это все проводить.
11: Думаешь, молодежь на машинах приедет, да?
10: Приедет не молодежь на машинах, а те, кто будет молодежь учить жизни. Вот они приедут на машину и будут передвигаться на машинах. У нас Кириенко обещает, что целую неделю пробудет. Вот всю эту неделю, когда будет идти фестиваль молодежи, вчера СМИ писали, что он приедет на целую неделю. А он, как ты думаешь, на вертолете на каком передвигаться будет? На тракторе, но с дизелем.
11: Для вертолета тоже нужен топливо.
10: Керосин нужен, да. Но там другой. Никто не говорил о дефицитах у нас авиатоплива, по крайней мере. Ну, на дизельном можно передвигаться автомобиль. Тоже нет никакого дефицита.
11: Ну, в автомобиле там те же самые «Аурус», которые производят сейчас для чиновников, они бензиновые.
10: Бензиновые. Вот недоработочка некоторая. Но я к тому, что... Ну, и вообще очереди, когда стоят, и тут молодежь ходит и смотрит на эти... Международная молодежь на очереди смотрит. Это не очень хорошо, мне кажется. В принципе.
11: Ну, да.
10: Так что аргумент нашелся.
11: Но все-таки хотелось бы все-таки, чтобы не только во время каких-то мероприятий был бензин, знаешь.
10: Да, хотелось бы, чтобы он не пропал после международного фестиваля. Но топливо поступает ритмично, поэтому, как сказал губернатор, вот интересно, кто-нибудь видел губернатора в очереди? Вот. Есть такие счастливчики?
11: Вот, да, вот, к этой новости, согласись, не хватает все-таки фото и видео, да, какого-то, да. Хотя бы какой-то фотографии с очередью.
10: Мы же верим на слово, мы не можем не верить губернатору, поэтому, значит, где-то стоял пару раз. То есть, ну, все-таки статистически мало кто мог увидеть, но все-таки стоял. Хорошо, ладно, примем. И главное, примем то, что в течение недели все мощности будут заправлены как положено. Ну, опять же, он, конечно, там попенял на тех, кто панику разводит и заправляется, когда им не надо. Ну, это все, по-моему, делают представители власти, говорят, что в принципе... Вот ну, он вспомнил и гречку, и сахар, и все остальное. Вот что, когда только дефицит начинается, сразу появляются вот такие вот нехорошие люди, которые начинают это все скупать. То же самое с бензином. Ну, мне кажется, это тоже такой универсальный...
11: Я читаю просто разные там телеграм-каналы, разные паблики, да, посвященные в том числе и проблемам с топливом. И я тебе скажу, так не только в Свердловской области проблема решается, да, там, где она остро достаточно так стояла, но и в других регионах, где фестивали молодежи не проводятся. Все-таки, да, вот... Ну, об этом изначально и говорили, о том, что как только выходит из строя, либо уходит на ремонт какой-то нефтеперерабатывающий завод...
10: Отремонтировали.
11: Требуется время для вот того, чтобы эту самую логистику, да, вот, ну, не можешь ты из Омска сразу переместить бензин в Екатеринбург. Он идет по железной дороге.
10: Ладно,
11: он идет
10: из Омска.
11: Какое-то время, грубо говоря, да. Или Пермская нефтебаза
10: тоже самая есть.
11: Ну, там «Лукойл» нефтебаза, да, вот, тоже вот какое-то время требуется для этого, ну, и совершенно очевидно, что со временем проблема, к счастью, решилась.
10: Наш слушатель пишет, его охрана точно видела.
11: Наверное.
10: но не свидетельствует. Им, наверное, запрещено об этом говорить. Ну ладно, нет, хорошо, если все это наладится, как бы мы не хотели пошутить, но тем не менее, действительно, если в течение недели все это будет реализовано, то и слава богу. Потому что, ну да, есть свидетельства живых людей, которые заправляются, наших коллег, которые говорят, что очереди реально уменьшились. Как минимум.
11: Ну да.
10: Так что, ну ладно, ждем, когда все наладится окончательно. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Еще одна екатеринбургская новость. Ну, такая из разряда, не знаю даже, как, куда это отнести, юморочек одного из представителей юмористической организации «Уральские пельмени». Сергей Исаев вчера похвастался новеньким автомобилем «Зикар-8Х». Поделился, конечно, фотографией и подписал эту фотографию. «Нет бензина, купи электричку». Это самая электричка, которую Исаев купил, цена на сайте начинается с 13,5 миллионов рублей.
11: Ну да, примерно так он и стоит, с учетом всех утиль сборов.
10: Это начало. Начало.
11: Таможенных платежей. Ну там, слушай, там и конец не так далеко, в принципе.
10: Ну ладно, там хорошо.
11: Не так много
10: там комплектаций. Немного,
11: ну слушай, ну в любом случае 13,5 есть не у каждого. На автомобиль, по крайней мере, да. Ну...
10: В смысле на автомобиль, по крайней мере? Я бы эту фразу сейчас выморал, если честно, из эфира. 13,5 миллионов на что-нибудь не у каждого есть, я тебе точно говорю. 100%.
11: Ну это да, это абсолютно... Абсолютный факт. Ну, пошутил. Надеемся, что пошутил, да. Неудачно.
10: Ну, сразу все легенду про Марию Антуанетту вспомнили, про пирожные. Если нет хлеба, то ешьте пирожен. Но как-то не очень, мне кажется, в этой ситуации.
11: Человек заработал, может себе позволить, может быть, действительно об этом стоило так
10: зачем,
11: говорить.
10: Да.
11: И шутить так, да. Вот просто можно было там по-другому как-то написать. Ну, захотел, написал, что человек сам ведет свои социальные сети.
10: В своем праве, как говорится. Хочет, конечно, шутит конечно. Вот так вот. Хочет, навлекает на себя гнев народный. Потому что,
11: в конце концов, есть и подешевле. Подешевле электрички есть. Да?
10: Ну, спрос на электрички.
11: Самый доступный сейчас «Москвич 3Е». Это самый доступный электромобиль.
10: Подожди, а китайские
11: сейчас
10: вот эти все, нет? Они меньше?
11: Они, как правило, подороже идут.
10: Подороже?
11: Да? Вот те, которые к нам поставляются, они идут подороже.
10: Ой,
11: там
10: погоди.
11: Утильсбор, один утильсбор миллион рублей.
10: А что там у нас была самая Лифан, да, кажется, самая дешевая электричка-то была одно время, если я не ошибаюсь, которая куда-то пропала.
11: Нет, Лифан ушли давно уже с российского рынка, они там как-то приходили, уходили.
10: Ну вот, я и помню, что они же были.
11: Сейчас, по-моему, в стадии ухода, не помню, сейчас.
10: Уезда.
11: Как-то сложно отследить. Нет, у нас был Эволют сначала, самый дешевый автомобиль, Эволют Айпро, 1,8 миллиона он стоил, да, с учетом госсубсидии. Потом дороже него стоил Москвич 3Е, он 2,200 был, но сейчас вот автомобиль еще 25-го года в наличии есть. Вот и сейчас вот фактически можно там за 1,5 миллиона рублей купить «Москвич 3Е». У него, конечно, не сравнится с «Зикром» запас хода, да, там отличаться он будет раз примерно в 5, примерно, да, но все равно это электромобиль какой-никакой, самый доступный сейчас на нашем рынке. Вот интересно, конечно, судьба еще «Ларгуса», помню же, «АвтоВАЗ»
10: выпускал
11: производство электрического «Лады Ларгуса», даже и даже Мария Москва купила сколько-то экземпляров вот этих вот «Лады Ларгус». «Е-Ларгус» он назывался.
10: «Е-Ларгус»,
11: тогда,
10: да, ну, естественно.
11: Да. И потом все, он пропал с радаров абсолютно, новостей о нем вообще нет никаких. И, я так понимаю, в автосалонах в наличии его тоже нет. Как-то вот не пошло.
10: Но зато в автосалоны начали поступать «Умы», «Умо» 5,8.
11: «Умо» 5,
10: Начали поступать.
11: Самый продаваемый электроавтомобиль.
10: Да. Самый продаваемый, который не продается на руки.
11: Который не продавался, да.
10: Но, тем не менее, да, самый в топ вошел. Ну, ладно. Мы знаем, что спрос на электрички все-таки растет. В России в том числе.
11: Ну, слушай, он растет, но это, знаешь...
10: Цифры,
11: которые вот пока вот как-то не внушают оптимизма. Да?
10: Низкая база.
11: Посмотрим. Как... Ну да, это эффект низкой базы. Этот эффект низкой базы уже там лет 10, наверное.
10: База сегодня растет, она как была там внизу.
11: Количество моделей стало больше, конечно, доступно для приобретения. Да, разных,
10: и еще, да, анонсировали.
11: Разного ценового сегмента. Это и уже появился уже и в класс пониже автомобилей, да, то есть, ну, относительно дорого можно купить. И, естественно, там премиум сегмент, он тоже доступен.
10: Кстати, вот почему это,
11: совсем... 13,5 миллионов.
10: Да-да, маленькие автомобили не производят электрические. Это же, в принципе, для города. Ну, где, кто, наши, где локализованные автомобили маленькие, какие?
11: Слушай, ну, типа маленькие автомобили в России вообще никогда не приживались. Да? Вот, наш потребитель выбирает что-нибудь побольше. Это вот европейский потребитель, да,
10: комплекс.
11: В условиях компактной парковки, да, вот он выбирает маленький автомобиль, малолитраж, какие-то.
10: Не, ну, если ты ездишь в городе, зачем тебе большая машина?
11: У нас другой менталитет совершенно, да, вот и люди предпочитают там те же кроссоверы, например, что-нибудь побольше хочется. Потому что маленький автомобиль, он же не очень хорошо себя на весенних дорогах, например, поведет, да. В ямку может попасть маленькое колесико. Ну и к тому же, если мы говорим про электрички, то Утильсбор у нас вот это вот стремление к электрификации, он несколько подубавил, скажем, мягко.
10: Да, уж. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите. Доброе утро. Машину продали. Начали приходить штрафы. Через госуслуги отменили. Теперь они снова пришли. Что делать? Отменять постоянно? А у товарища вообще машина снята с учета год назад. И сейчас начали приходить штрафы этим месяцем. Что делать? Прям кричит, я бы сказал.
11: Ну, очень странно. Ну, надо снять, прекратить регистрацию транспортного средства. Как? Если договор был заключен в бумажном виде, то надо пойти в ГАИ через госуслуги. Нельзя это делать, вот запретили. Ну, есть странные решения, вот это одно из них как раз, да, то, что
10: нельзя странных решений,
11: да, запретить, да. Вот если договор заключался в электронной форме, через госуслуги Красавто, да, то можно тогда через госуслуги же это сделать, никуда не выходя. А то, что товарищу начали приходить на снятый с учета автомобиль, ну, это странно, это может быть какой-то технический сбой там где-то в базе. Произошел. Ну,
10: то есть лучше все равно сходить. В ГАИ ходили, Евгений пишет, все снимали.
11: Надо обжаловать через госуслуги, кнопка «Обжаловать постановление», ну и в ГАИ еще раз, может быть, там как-то поинтересоваться. Обращение, ходить, может, уже и не ходить, если сняли с учета, да? Напишите обращение, чтобы проверили корректную информацию в базе данных. Вдруг что-то слетело, на самом деле, да, вот, и теперь государство снова считает, что вы являетесь владельцем этого автомобиля.
10: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Никита пишет, ситуация с бензином разладится, когда Владимир Владимирович посетит Екатеринбург и уедет. Ну, во-первых, Владимир Владимирович пока не обещал посетить. Это пока только такие прогнозы и так далее. С другой стороны, ну, поскольку у нас все равно меняется в стране ситуация, как о чем ты говорил, а не только...

0: у нас произошел небольшой технический сбор. Сбор.
1: Приедет Владимир Владимирович, знаете, вот ситуация Красноярска, по-моему, да, вот на показательной.
0: Да, да, когда бензин на 20 там сколько
1: бензин,
0: рублей.
1: Бензин, да, но потом сложилось ощущение, что бензин улетел вместе с Владимиром Владимировичем. Потому что на несколько дней там
0: появился. Не бензин, цены на бензин.
1: Давайте ждать все-таки стабильности без приезда первого лица государства, чтобы бензин у нас все-таки был всегда.
0: Ну, нам говорят о том, что ситуация нормализируется во всей стране, поэтому, еще раз, это не ситуация Свердловской области. Будем надеяться. Мы не знаем точно, как это все произойдет. Тут прогнозов вообще давать, это вот самое, наверное, ужасное в этой ситуации. Кто вынужден давать прогнозы в отношении бензина, это не везет. Это хуже, чем метеорологи. Оксана пишет: в Перми есть прекрасный музей нефти и бензина. Рекомендую посетить и посмотреть на бензин без очереди. Посмотреть.
1: Интересно, хотя слушай, я даже не слышал о таком.
0: Я тоже.
1: Да, вот было бы интересно посетить.
0: А что там интересно показывают? Канистры?
1: Ну, наверное, как производят, я думаю, бензин там тебе показывают. Вот там какая-нибудь колбочка с нефтью поди
0: есть. Вот, надо всем посетить и понять, чтобы ругаться потом на производителей и понимать, что чего у них там из строя выходит. Как он... И засеренный бензин должны там показывать, мне кажется.
1: Как производится? Я думаю, там весь должен
0: есть, вся линейка.
1: И высокая октана.
0: Не знаю, если кто октана, был... Оксана, расскажите, что там показывают. В конце концов, мы в недоумении некоторым. А как же Матисс? Хорошая была машинка, спрашивают нас. Я парочку видел в Екатеринбурге.
1: Матисс действительно взорвал рынок из-за низкой цены. Но сейчас, вот, если вы привозите маленькую электричку... Есть же маленькая электричка от Жили. Да, вот, она в Беларуси продается спокойно, на наши деньги.
0: Не Ионикс, случайно? Ионикс же маленький автомобиль, Николай.
1: Что-то там, по-моему, нет, не Ионикс. Ионикс он в Калининграде собирался. Mm-hmm. Это не совсем автомобиль, это там больше как квадрицикл он значился по документам. Да, нет, вот Джили Е2, по-моему, что ли, слушай, назывался автомобиль. В Беларуси стоит 900 тысяч рублей. Но как только вы решите привезти его сюда, да, то считайте утилизационный сбор 1 миллион там с чем-то тысяч рублей.
0: А у нас
1: вот получаете 2 миллиона. Утилизбор на электричке начинается от миллиона с небольшим.
0: Угу. Хорошо. Ладно.
1: Хорошо.
0: Очень хорошо. Бюджет пополняется уже хорошо. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше мнение, сообщения, вопросы. Кстати, про бензин. Стоимость бензина в Иране подскочила. Напоминаю, в Иране есть три тарифа.
1: В два раза.
0: Три тарифа есть. 60 литров ты заправляешь по первому тарифу, совсем мало. Плюс следующие 50 литров ты заправляешь по второму тарифу чуть побольше, в два раза больше. А теперь третий тариф...
1: Интересно, каким образом учет ведут? Наверное,
0: не знаю.
1: Карточки есть, которые ты должен приложить там, да, чтобы тебе топливо отпустили.
0: Я тебе не буду это рассказывать, потому что я не знаю, если честно. Я знаю про суммы. Так вот, а дальше идет следующий тариф. Третий, когда уже не льготный тариф, а все, что выше льготы, свыше 110 литров в месяц. Так вот, он теперь будет продаваться за 10 тысяч персидских таманов. 10, было 50, сейчас 10 тысяч. Ужас какой. Правда, в пересчете...
1: 100. Было 50, стало 100.
0: Да, было 50, стало 100. В два раза. Да. Сейчас в пересчете, правда, это будет 4,5 цента на доллары.
1: Было 2.
0: Было 2.
1: Станет 4.
0: И ужас какой-то.
1: Ну, да. Не повезло иранцам.
0: Не повезло вообще, они страдают.
1: Сразу в два раза топливо выросло. То ли дело у нас, да, вот постепенно растет. Вот на рубль, на 2, на 50 копеек.
0: Да, корректируется цена. Индексируется и корректируется, о чем мы с тобой уже говорили. Вот к вопросу.
1: Кстати, про Иран интересная такая история. Да, вот не так давно мне попала статистика, где больше всего производят автомобили в мире. Ну, на первое место вышел достаточно давно уже Китай, с их там сколькими-то миллионами автомобилей в год производимых, продаваемых. И, ты знаешь, вот в топ вошла и Россия тоже в 2025 году по производству автомобилей. Не буду тебе точно цифры говорить,
0: но там
1: до миллиона. Да? Вот самое интересное, что в Иране автомобили произвели чуть больше, чем в России. за 2025 год. Вот это вот для меня, конечно, было открытие. Мы с тобой все ждем Иранский автопром, наверное, вдвоем остались.
0: Вдвоем остались. Мы кто ж преданные да, поклонники.
1: С радаров пропали с 23-го года, угу. Уже как только объявили, что мы
0: приходим. А так оптимистично все было. Все, а тишина. так дышал.
1: Да, так там чуть ли не завод собирались покупать, по слухам,
0: да, для производства. Да, в конце 23-го Сайпы. Года они хотели покупать завод, велись переговоры вроде как, но что-то да, не сложилось.
1: А мы что-то ждем. Не сложилось, это причем еще до всех иранских кризисов, которые mm-hmm. потом там
0: ну, вот, страну вот, обрушились. Ну вот, в этом году, конечно, ну, кризис,
1: война. Да, это было до всего этого, но так вот иранцы и не доехали. Последнее известие о них было году, наверное, в 2025.
0: Mm-hmm. Вот как раз,
1: на да, какой-то когда сказали, очередной что-то... выставке, да, вот говорили, что скоро появится. Вот,
0: ну, вот, а мы с тобой так сколько лет?
1: Так, уже? Так вот, видишь, вот в Иране удивительно, да, произвели машин в 25-м году больше, чем в России. Вот для меня это правда удивительная цифра такая. Вот
0: я ну, так с таким бензином, что б не производить с такой ценой на бензин?
1: Ну, мы не знаем, какая там цена на автомобили, есть ли там утильсбор у них, там, какова пошлина, размер пошлины.
0: Ну, и с общественным транспортом, никогда наверное, не проблемы, там. Видишь, то есть все на машинах.
1: Скорее, возможно, да.
0: Вот тут можно много факторов придумать. Мы не знаем, мы не исследовали рынок Китая.
1: Ну, согласись, Ирана. Впечатляет все-таки, да,
0: впечатляет.
1: Цена в 4 молодцы. Цента за литр, это прямо... Прям впечатляет.
0: Впечатляет. Это такой тариф свободный, а там еще меньше. Раз в 5, по-моему. Первый. Ну,
1: потому что нефть – это народное достояние Ирана.
0: Ирана. Подчеркиваем. Да. Ирана.
1: Иранская нефть.
0: Иранская нефть. Иранская нефть – достояние народа Ирана. Все, точка. В музее нефти есть экспонаты, сообщает Оксана, связанные с производством бензина и добычей нефти. Показаны тенденции развития сектора, есть форма одежды, аксессуары сотрудников производств. Экспонатов множество. Музей бесплатный. Собственник в Перми? Лукойл. Все правильно, да. Угадал. И продолжает она. Я до сих пор езжу на Матизе. В целом он хороший, экономичный, маневренный, недорогой в обслуживании, но есть и слабые места, электрика, качество металла, кузова. Ну, так никто не обещал за такие деньги качество металла, кузова, мне кажется.
1: Ну, это да.
0: Кстати, про цены. Средняя цена автомобиля «Лада» составляет 1,5 миллиона рублей. Такую цифру озвучил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. В последние годы, сказал он, цены на автомобили «Лада» индексируются значительно медленнее общей инфляции. И напоминают в «АвтоВАЗе», что средняя цена нового автомобиля в России 3,5 миллиона рублей, а «Лада» – 1,5.
1: Хорошо. Я не знаю, как это комментировать, поэтому хорошо.
0: Хоть что-то у нас, что-то хорошо. Ну и напоследок про электронные полисы ОСАГО. Кстати, напишите, какой у вас полис, электронный или вот такой на бумажке. Плюс 7-908-909-104.5 сюда ваше свидетельство, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите. Так вот, в России за первые 8 месяцев 2026 года реализовано 38 миллионов электронных полисов ОСАГО. Это на 62,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 81% уже сейчас электронные полисы ОСАГО. Свердловская область ну, находится видишь, на 5-м месте.
1: Это хорошо, ладно. Эти цифры, они на самом деле, их исправили таксисты, подправили, да, которые оформляют однодневные полисы
0: да.
1: ОСАГО. Mm-hmm. А они как раз вот, да, и считаются электронными, собственно, все. Mm-hmm. Поэтому на 60% рост и идет. То есть за этим не скрывается каких-то реальных цифр и реальной любви к этому продукту со стороны потребителей, да. То есть осталось все примерно так же. Вот кто привык на бумаге, тот идет на бумаге. Вот я, например, стараюсь не привязываться к страховой компании, я mm-hmm. страхуюсь где дешевле, как правило, да, то есть какие-то агрегаторы есть, mm-hmm. и страхуюсь. У меня вот уже
0: если
1: много лет...
0: агрегатор, значит, год... электронный.
1: Да, конечно. Mm-hmm. Да. Каждый год у меня разная страховая компания. Не так давно, знаешь, вот из материалов одного уголовного дела по автоподставщикам, да, mm-hmm. Я увидел, что прокурор утверждал, что смена страховой компании ежегодно это один из признаков мошенников. Вот так вот.
0: Вы, батенька, попадаете в зону, так сказать, риска.
1: Очень удивился, честно тебе скажу, очень удивился, потому что, ну, я правда, я захожу на агрегатор финансовых услуг, они у нас есть, там несколько, да, и смотрю просто, где будет дешевле, потому что я знаю, что на ОСАГО распространяется закон об ОСАГО, правила у всех одни, условия у всех одинаковые, и выплаты, и все одинаковое, и когда мне предлагают застраховать за 8 тысяч или за 4, я... Негодяй, да?

0: 12 считают они страхование, а оброк очередной в доме, закрытая система, то нагревается та самая холодная вода, которая должна соответствовать Санпинам.
1: У меня знакомая одна приехала из другого города, где все было очень-очень неплохо с водой. Да, город был не в России, если что. Все хорошо там было. И первое время она после душа брала бутылки с питьевой водой.
0: И обмывалась.
1: Да, то есть она не могла привыкнуть, а потом все-таки свыклась.
0: Ну, нет, человек привыкает ко всему.
1: Привыкла и перестала тратить деньги на питьевую воду для того, чтобы использовать ее как душ.
0: Немножко зная, как устроена система водоснабжения там, в других странах, в Европе прежде всего, я могу сказать, что там качество воды, вот там действительно можно пить из-под крана, и вот эти вот источники воды, они охраняются очень серьезно. И в эти источники там рядом нельзя стоять.
1: Я фактически думаю, что наши слушатели, может быть, вы еще добавите, наши слушатели и зрители, в других городах России как дела обстоят, ведь периодически уезжаете в отпуск, командировку, угу, и не только в другие страны, мы догадываемся, ну, да, по России, и, может быть, вы там тоже замечали, что какая-то иная вода. Может быть, хуже, кстати, не обязательно.
0: Может быть, лучше, хуже запросто. Плюс 7-908-909-104-5, сюда присылайте ваше сообщение. Горячая вода стала коричневой и с ужасной запахом, сообщает Олег. Это не соответствует ГОСТу, как питьевая, только для тех нужд. Нужно судить руководителей народным судом.
1: Технических.
0: Нужд технических, да.
1: Ну, в общем, если есть что добавить, добавляйте, а мы вдогонку еще к той самой пресс-конференции губернатора кое-какие новости вам расскажем. Во-первых, ну, вряд ли сюрприз, но тем не менее, Денис Паслер заявил, что нового зала Свердловской филармонии не будет. Того самого зала, ради которого такой скандал устраивался,
0: дом
1: ради
0: снесли,
1: которого сносили дом старый и многими любимый, приходилось выкупать за большие деньги, договариваться с жильцами,
0: той
1: самой,
0: да,
1: шестиэтажки на улице, mm-hmm, Карла Либкнехта. По СМИ эти картинки рассылались нового концертного зала на 2300 мест, который тогда еще подготовило бюро Захи Хадид. Ну, в общем, Денис Паслер сказал, что, ну, есть, как говорится, и хорошие новости, мы же детскую филармонию реконструировали.
0: Вот
1: в Тагиле филармонию ремонтируем капитально, до конца года хотим сделать. А про Екатеринбург сказал губернатор: я, как и говорил, позиция не изменилась. С прошлого года ничего не поменялось. Ни денег на это не было запланировано, ни проекта не было. Единственное, что мне отдали, эскизную картинку. Как
0: красиво.
1: Это красиво. Да? Ну, поэтому проект не планируется с точки зрения официальных документов к реализации. Все.
0: От Захи Хадид отказались уже давно. Уже другое бюро должно было сделать проект.
1: Красивая картинка.
0: И та, наверное, есть. Но он говорит, это еще до меня началось. Меня еще не было губернатором, а уже в бюджете не были заложены деньги на строительство вот этого самого нового зала
1: филармонии. Очень жаль, на самом деле, нашу филармонию. Они же хотели еще построить, что зал был построен к 23-му году, приурочить это к 300-летию Екатеринбурга. Угу. Ну и действительно, я думаю, что наш оркестр и другие музыканты, не только из Уральского филармонического оркестра, заслуживают новое здание и, главное, заслуживают его зрителя.
0: Да.
1: Такая ситуация.
0: Здание точно требуется.
1: Про Ельцин-центр сказал Денис Паслер, дал понять, что структура эффективна и, как говорится, руки прочь. Ну, такой фразы, разумеется, не было, но подразумевается.
0: Да, он подчеркнул, что площадка не принадлежит области, но, тем не менее, постоянно интерес к Ельцин-центру растет. Посещаемость его растет из года в год. Тем самым он подтверждает работу в части патриотизма, сказал глава региона. И объяснил, что области Ельцин-центр сотрудничают, например, в использовании определенных пространств площадки. Мне кажется, как он работал, так и будет работать. Ну, а там программу мы, если что... Это уже не прямая цитата, но намекнул на то, что программу всегда можно изменить, в конце концов. А Ельцин-центр как существовал, так и будет существовать. Эффективен.
1: Да, кстати, нам про воду продолжают писать. Вот Оксана, которая живет в Турции, рапортует про Стамбул. В Стамбуле даже кипятить воду из-под крана опасно. Будет расстройство всех органов.
0: Не та зарубежная страна, которую мы имели в виду. Вагран пишет, что в Цюрихе не только обеспечивается домохозяйство водой питьевого качества, но и подается более 1200 фонтанчиков.
1: Ну, что за Цюрих? Ереван, например, там тоже пьют всюду
0: воду. А вот где есть горы, там все проще, мне кажется. Так нормально имеется в виду горы.
1: Ну, и, знаете, все-таки хорошая новость, опять же, ее озвучил губернатор, для всех, кому важен наш Дворец пионеров, мы по старинке так его называем, это усадьба Харитоновых-Расторгуевых, дом детского творчества, все-таки правительство

0: Правительство России согласилось передать эту усадьбу в центре Екатеринбурга в собственность Свердловской области, что позволит, конечно, при наличии средств начать ремонт памятника. Да, слава богу, там уже всех детей выселили.
1: Выселили, расселили, скажем
0: так,
1: по разным площадкам.
0: Да пока еще не расселили, конечно, давайте честно. Площадки есть, но во многих есть еще... Продолжается ремонт. Чтобы эти кружки многочисленные начали работать, нужно, чтобы этот ремонт закончился,
1: ну,
0: чтобы ничего там на голову
1: как всегда,
0: не упало.
1: История давнишняя, потому что агентство федеральное никак не соглашалось передавать усадьбу, ну и, соответственно, все приближающие территории Свердловской области.
0: УИПИК, агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры.
1: Об этом решении, о том, что область забирает, все-таки решили забрать, или разрешили забрать, скажем так, области усадьбу Харитоновых-Расторгуевых, уже в кулуарах говорили как месяц. Некоторые говорили, это уже все точно решено. Некоторые сомневались, что решение будет принято в последний момент. Но до пресс-конференции Дениса Владимировича официально это не объявлялось. То есть решение уже было принято, слава богу, потому что об этом много говорили. Действительно, ремонт не могут провести ни вот это агентство по управлению, никто другой, а область на себя берет обязательство, что оно отремонтирует.
0: Да, там долгая была история, когда прокуратура требовала, в общем, разобраться, передать хоть кому-то, кто будет заниматься ремонтом. Ну, а Москва тормозила, и суд пока принимал сторону Москвы, но, слава богу, все это разрешилось мирно. Главное, чтобы дальше здание отремонтировали, оно начало функционировать. Mm-hmm. Сегодня после 12:00 мы поговорим про историю нашего любимого Дворца пионеров в программе «Вездеход», потому что в музее истории, точнее, в филиале музея истории открылась тематическая выставка «Дворцовый переворот»,
1: как
0: про историю этой усадьбы. И сегодня мы поговорим уже подробно после полудня на эту тему. Тема, о которой мы вчера поговорили с вами, здесь есть развитие. Россиян, которые находились на борту арестованного судна профессора Молчанова, вернули все-таки в Россию. Всего на родину вернулись, как сообщается, 69 человек, в их числе екатеринбурженка, наша коллега Мария Картуз. Ну и я напомню, что судно выполняло миссию Русского географического общества, но его арестовали норвежские власти по иску украинского нафтогаза. Это судно проводит, в частности, полярные океанологические исследования. И вот оно со 2 сентября в порту Баренцбурга, русского поселка российского, по решению норвежского суда находится, а россияне вернулись через норвежский город Киркенес в Россию. И Мария Картуз в своем телеграм-канале «Машка на севере» написала коротко, но с восклицательными знаками: «Мама, я на родине». Что касается судна, ну, даже если этого профессора Молчанова в итоге освободят, все равно совершенно ясно, что не сможет оно безопасно возвращаться на Шпицберген, потому что есть риск повторных исков.
1: Ну, пока оно будет,
0: это,
1: еще неизвестно, когда все это решится.
0: Это огромная проблема, на самом деле, говорить для российской арктической науки, о которой говорят ученые. Потому что это ключевая логистическая база и площадка для обучения молодых ученых.
1: Но это редкий случай, действительно, когда можно разные совершенно исследования проводить. И от этнографических, вот мы говорили, что у поморов там гостили те лица, которые остались.
0: Лица, Маша,
1: не только там, много кто, да, 69 человек все-таки, до действительно каких-то естественно-научных исследований. Посмотрим. Действительно, будет очень долго разбирательство, потому что иск со стороны Украины, об этом мы вчера говорили, и будет решать норвежский суд.
0: Продолжим программу, и уже на другие темы мы с вами поговорим. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о запуске телефона доверия для школьников. Причем этот телефон должен заработать уже послезавтра. И Минпросвещение обещает разбираться в каждой конкретной ситуации, призывает школьников рассказывать о любых конфликтах, о проблемах, которые происходят в школах. И отреагировала на эту новость, в частности, Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка. И она сказала, что этот телефон доверия может стать мощным инструментом в борьбе с конфликтными ситуациями в школе.
1: Ну-ну, плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше мнение относительно телефона доверия для школьников. Будет ли или не будет работать, потому что, да, Кравцов сказал, на этот телефон доверия можно будет обратиться по любым вопросам. Если вы видите, что какая-то ситуация есть конфликтная в школе, можно к нам будет обратиться, позвонить. Мы обязательно будем разбираться с каждым случаем.
0: Ну, в частности, с травлей в школах, потому что та же Мария Львова-Белова, она просто поделилась данными высшей школы экономики, и там любопытное расхождение. Больше половины школьников, 54 практически процента, рассказывают, что хотя бы раз сталкивались с травлей. А при этом около половины опрошенных учителей, 48%, говорили, что вообще не замечали травли среди детей.
1: А потому что разное понятие, во-первых, о травле.
0: Конечно. Да, дети сами разберутся, как известно. Здесь очень важный вопрос. Новый телефон доверия. Он будет анонимным или нет? Подводные камни существуют.
1: А
0: эту
1: как?
0: Тему обсуждают, а так. Обсуждают на сайте психологов, например, b17.ru. Вот там застрельщиком темы стала бизнес-психолог из Москвы. Зовут ее Татьяна Фрау. Она отталкивается от новости. Вот она пишет, что да, по словам Сергея Кравцова, школьники смогут обращаться в министерство, если столкнутся с конфликтной ситуацией в школе. Каждое обращение, она напоминает, по цитате, будет рассмотрено отдельно. И пишет дальше, если каждое обращение будет рассмотрено отдельно, то нужно будет школьнику назвать номер школы, город. Здесь приватности и доверия не остается. Вернее, пишет она, лучше так поставить вопрос. Останется ли конфиденциальность у обратившегося, чтобы потом его не полоскали, не поставили клеймо доносчика, сам педсостав, одноклассники, когда станет известно о персоне обратившегося в городском или районном отделе образования, потом по секрету эту информацию сольют директору школы и далее вниз классному руководству и другим учителям. А другой, там вообще очень скептично к этой идее, как ни странно, психологи относятся, зная, как пишут нашу систему образования, образование изнутри. И, например, один психолог из Ростова-на-Дону, он предлагает вообще, в идеале такой телефон доверия тогда уж должен быть не в структуре Минобра, а в рамках прокуратуры. Тогда на жалобы, пишет некто Роман Крюков, будут реагировать куда задорнее и веселее.
1: Но надо еще помнить, что школьники, они такие существа, которые могут использовать этот телефон не совсем по назначению. Не когда что-то случается действительно нехорошее, а просто, ну, повеселиться, проверить и так далее, и так далее. Не раскрывать персону звонящего невозможно, действительно, потому что, ну, как можно позвонить? Ладно, я сообщаю вам анонимно, что в шестом классе А такой-то школы, такого-то поселка осуществляется травля такого-то ученика. Ну, что это? Как это потом должно реагировать Минпросвещение на такое сообщение?
0: Да, кстати, почему-то психологи такие психологи все перепутали. И Минобр, и Минпросвещение. Этот телефон...
1: Минпросвещение.
0: Да, Минпросвещение. Но дело в том, что, понимаете, если брать конспирологическую теорию, то идея может быть, возникла из-за раздражения тем, что у нас... Екатерина Мизулина работает таким телефоном доверия для школьников. Ее информация из ее соцсетей становится источником скандалов, и инициативу, возможно, решили перехватить. Конечно, это не единственная причина, но, понимаете, у нас уже в России много лет, с 2010 года, существует детский телефон доверия, федеральный детский телефон доверия. Если вдруг кому-то это важно, я даже номер могу назвать.
1: Называй.
0: 8-800-2122. Долго, конечно, запоминать, но с
1: кому
0: недавнего
1: надо,
0: времени...
1: Найду.
0: Нет, с недавнего времени, с прошлого года, там есть еще и короткий номер этого же телефона доверия, 124. Но вот здесь для мобильных телефонов очень просто запомнить 124. И там психологи-консультанты, разумеется, это бесплатно для детей, они работают и для родителей. Примерно в 200 центрах по всей России. Часть этих центров вообще в круглосуточном режиме. И они как раз декларируют конфиденциальность, ну и, конечно, и бесплатность. И, кстати, есть статистика, по которой травля стала одной из самых частых причин обращения на этот детский телефон доверия, в частности, травля в интернете. На портале МИЛ, небезызвестном, есть большая статья про работу этого уже существующего детского телефона доверия. Звонят и молчат, как устроен детский телефон доверия. это все делается на базе уже давно Московского государственного психолого-педагогического института. И вот Алина Громова, представитель этой структуры, рассказывает, во-первых, анонимная линия, у нас нет обратной связи контактов, мы не можем знать, кто нам звонит. И нам просто нужно объяснить, привести человека в нормальное состояние. Единственное, что есть исключение, если человек говорит, что хочет покончить с собой, их основная задача получить данные и вызвать, например, скорую.
1: Ну, как у любого психолога, да.
0: Да, конечно. Более того, она рассказывает, у нас все психологи, которые работают на телефоне доверия, имеют высшее психологическое образование, и, что важно, они практики. Угу. То есть они все практикующие психологи и психотерапевты.
1: Но видишь, в чем проблема? Кравцов-то обещает разобраться. Психологи на этом телефоне 124, которые, они просто помогают выйти из ситуации психологически. Человек звонит и разговаривает.
0: Да.
1: А Кравцов говорит, а мы разберемся. Вот мы приедем в эту школу, 6 А-класс вот этой школы, этого поселка, и разберемся. А это уже совсем другое.
0: С одной стороны, вроде как это хорошо, да. Потому что очень многие школы скрывают, дети боятся сообщать тем же завучам, боятся и родителям сообщать. А может быть, телефон доверия как-то...
1: Я не знаю, насколько еще они есть больше одна категория. Я же матери. Я представляю, как вот этот телефон доверия будет перегружен матерями, которые посчитают, что их ребеночка обижают. Кто-нибудь, как-нибудь, оценки не те ставят, еще что-нибудь делают. И это будет постоянный поток вот этих вот жалоб.
0: Если это кому-то поможет, в любом случае это будет плюс. Но другое дело, конечно, Минпросвещение взваливает на себя и на отдельную структуру. Видимо, здесь подробностей нет, что это будет за структура, где людей возьмут, на базе чего это будет, на базе, может быть, какого-то вуза или нет. Но это, конечно, взваливает головную боль, но...
1: Непосильный.
0: Опять же, если это за отдельные деньги, то все становится очень и очень понятным.
1: А вот за отдельные деньги, это тоже большой-большой вопрос, учитывая, как работает Минпросвещение.
0: А вот Оксана считает, что телефон доверия – это идея классная, надо пробовать, очень важно иметь такую возможность. Еще раз, такая возможность существует с 2010 года, только немножечко с другого бока. Это, точнее, уже является анонимным, и больше не служба... Давайте мы сейчас разберемся, а служба «Давайте мы сейчас поможем».
1: Да. Ну что ж, время у нас закончилось. Спасибо большое. Это была программа «Горожане. Разговор». Маргарита Балакирская.
0: И Павел Рубцов. До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: Реклама. Вы слушаете «Радиофорум» на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
0: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
4: Здравствуйте. Беспилотная опасность продолжает действовать в Свердловской области. Аэропорт Екатеринбурга «Росавиация» закрыла после половины 9 утра. В Кольцово просят пассажиров уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло либо на сайтах авиакомпаний. Статус задержан в расписании. Сейчас имеют не менее десятка рейсов. В основном это внутрироссийские направления. Беспилотная опасность в Свердловской области и Пермском крае объявили после 9 утра. В Свердловском избиркоме рассказали о репетиции электронного голосования. Она проходит на портале выборы.gov.ru сегодня с 8 утра. Тренировка будет продолжаться вплоть до вечера 10 сентября. Принять участие в пробном голосовании могут те избиратели, кто ранее подал заявку на госуслугах на участие в электронном голосовании и уже получил статус «Учтено». Тестовое голосование идет за кандидатов, кандидатовичей, кандидатовых, а также за партии под номерами, сообщили в Свердловском облсберкоме. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» накануне вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября заявили, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, которая связана с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и первой арктической биеннале. Вратарь сборной России клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Матвея Сафонова включило французское издание «France Football». Напомню, что в прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета.ру. По данным аналитиков, за один или два дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2.5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных, либо успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходные после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. И на третьем месте осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
2: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Культпоход.
6: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль.
6: Открытый театральный фестиваль «Свой» объявил свою программу. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 22 по 27 сентября. Уже в 8-й раз Камерный театр Объединенного музея писателей Урала собирает моно- и дуэтные спектакли из разных городов и стран. В Екатеринбург приедут постановки из Армении, Саратова, Нижнего Новгорода, Рубцовска, Красноярска и Москвы. Специальным гостем фестиваля станет спектакль «Давид Сосунский» от Международного театрального фестиваля «Арм-Мона» из Еревана. 13 ролей в этом спектакле исполняет один актер – Армен Кушкян. В основе лежит средневековый армянский эпос «Давид Сосунский» в переложении классика армянской литературы Аванеса Туманяна. Режиссер Нарине Григорян использовала прием быстрого монтажа, при котором актер моментально переключается между различными образами, благодаря лишь отдельным деталям реквизита и элементам костюма.
2: Кроме того,
6: из Москвы на фестиваль приезжает дуэт-театр Петра и Елены Зубаревых «Дети Йорика» со спектаклем «Геройские анекдоты». А еще Камерный театр «Среда-21» с постановкой «Капитал», не больше, не меньше, по одноименному труду Карла Маркса. Из Нижнего Новгорода привозят сразу 3 спектакля. Это «Запев Мадонны Спинеги», «Небесный топер» и «Говорит Москва». Красноярский театр «Вспышка» расскажет свой «Случай в лесу», а саратовский драматический сыграет спектакль «Петрополь. Часть первая. Шинель», получивший гран-при фестиваля «Свой» в прошлом году.
2: И еще.
6: Будут среди участников и кукольники. Театр кукол из Рубцовска сыграет единственный спектакль для детей в афише этого года. Это сказка «Едят ли ведьмы своих внуков?». Екатеринбург представят на фестивале Камерный театр с премьерой прошлого сезона спектаклем «Дом», Коляда театр с хитом «Между небом и землей жаворонок вьется» и Центр современной драматургии с психологической драмой «Магазин». Добавлю, что в этом году фестивальные показы будут проходить на нескольких площадках в Екатеринбургском театре кукол, в Колизее, в Коляда театре и в Доме офицеров, куда Камерный театр переезжает в сентябре на время ремонта в своем здании. Полную афишу фестиваля можно посмотреть в соцсетях Камерного театра и на сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: «Дорожный просвет» на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
4: 11:08 на 104.5. Радиофорум продолжается. Дневной эфир. По средам после 11:00 «Дорожный просвет» возвращается в эфир Радиофорум. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
7: Здравствуйте.
4: Мы в прямом эфире, поэтому пообщаться с нами и задать вопросы в студию можно на номер +7 908 900 9104 и 5. СМС и работающие мессенджеры, пожалуйста, на этот номер. Трансляция «Дорожного просвета» на официальной страничке Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте начинается. Добро пожаловать в комментарии к этой самой трансляции. Пообщаемся и не только на страничке Радиофорум, но и, естественно, в прямом эфире. Ну что, топ-тема по-прежнему, даже 2 недели спустя, остается это ситуация с топливом в Екатеринбурге. Так получилось, что из-за 1 сентября не смогли мы вот в самый-самый разгар этой ситуации приехать в студию. Но, правда, не смогли из-за уроков, а не из-за отсутствия бензина. Так вот, какова, на твой взгляд, ситуация сейчас? Наши слушатели и зрители ВКонтакте, пожалуйста, тоже пишите, насколько легче стало на заправках Екатеринбурга. Я честно скажу, вот я как раз в эти самые 2 недели и заправлялась. Было это буквально вчера, но заправилась я, естественно, в комфортных условиях, потому что за прошедшие 2 недели от вот этой истерики «О боже, на заправках Екатеринбурга пропал бензин», мы дошли до ситуации, когда можно проехать параллельно очереди, опустить окошко и сказать: «Простите, пожалуйста, тут, когда будет очередь двигаться, можно я на свободную колоночку за 92-м?» То есть мы как-то вот дошли до стадии понимания, что кому-то нужно стоять, а кто-то может доехать до свободной колонки и не создавать вот эту вот многокилометровую, ну или хотя бы многосотенметровую очередь. Твое впечатление, все-таки успокоились мы за 2 недели или бензина больше подвезли?
7: Ну, определенно и бензина, конечно, больше подвезли. Ну, не секрет, да, что у нас одна из заправок, сетей заправок, ну, скажем так, вылетела из игры процентов на 90, вот, а сейчас вроде бы как ее обратно вводят. Но суть-то в том, что пока что это не сказать, что сильно заметно. Но никто и не обещал, что это будет быстро видно, потому что...
4: По космонавтов я абсолютно без проблем сегодня ехала на работу в 7:30 утра. До этого, знаете ли, и в 8 утра, и в 7:30, и в 7 стоял там вот этот вот хвост, который за жилые комплексы, так вот.
7: Это да. Но вот я наблюдаю, знаешь, как вот такие турбулентности в этой ситуации. То иногда бывает, вся очередь стоит на какую-то одну заправку, другие стоят пустые, при том, что бензин там есть. То наоборот, на другой какой-то заправке вся очередь скопилась, а на первой очередь максимум машин 10. Ну, то есть, вот знаешь, такое себе. То есть, вроде бы как стало легче. То есть, во всяком случае, я всегда вижу, что да, действительно, вот на такой-то заправке там заправиться можно. Причем я сразу же оговорюсь, что я специально наблюдаю, что машины реально заправляются на колонках. Я наблюдаю не только за стеллой, на которой, как правило, пишут нули, если бензина нет. То есть, я наблюдаю именно за реальной возможностью заправляться, а не просто там, типа, знаешь, очереди отсутствуют, а на самом деле бензина там нет, и это и есть причина. Вот, поэтому определенно стало лучше. Вот одно я могу сказать точно.
4: А надолго стало лучше? Вот мы все понимаем, что вот он, международный фестиваль молодежи, практически уже, ну, не то чтобы вот-вот, а с 11 числа он официально начинается в Екатеринбурге. Понятно, что эту ситуацию немножечко разряжают.
7: Слушай, ну я всю дорогу придерживался мнения, что нам сильно хуже в плане обеспеченности бензином и не становилось. Поэтому...
4: А откуда тогда были вот эти вот многокилометровые и многочасовые очереди? Народ ведь действительно ночью отправлялся стоять на эти самые заправки. В те самые вопиющие истории, когда я 5 часов стояла, и передо мной закончился бензин, который так мне был нужен.
7: Это мы возвращаемся к прошлой неделе, да, когда я выступил в своей... колонки, которую очень много кто прочитал, о том, какое мое на самом деле мнение об одной из истинных причин.
8: Ты говоришь про перекупщиков.
7: Да, я говорю про перекупщиков. И я сразу же скажу, что сейчас, наверное, некоторые слушатели так, ох, опять он за свое. Что типа перекупщики возникают там, где дефициты, они являются его следствием, а не причиной. Это нифига не правда. Я продемонстрирую это одним мысленным экспериментом. Представьте себе ситуацию, приезжает на бензозаправку бензовоз и разгружает 45 тонн бензина. И из этих 45 тонн 40 сразу же покупают перекупщики. Кто является причиной дефицита?
8: Ну, мне сложно, в общем-то, экономика не моя сильная сторона.
7: Остается, у меня вопрос... Остается для тех, кто хочет заправиться на заправке по рыночным ценам, существующим на заправке, всего лишь 5 тонн бензина из тех 45, которые привез бензовоз. И именно те, кто купил 40... является причиной дефицита.
8: Нет, это я как раз понимаю. У меня вопрос, почему пока эта тема не вышла в СМИ вот таким образом, я бы даже сказала частично искусственным, то есть в моменте, когда накопились эти видео и свидетельства о том, что увозят действительно полные багажники этого самого бензина, почему как-то не пытались те же самые автомобилисты, которые тратили 4, 5, 6 часов на очередь, почему они как-то не вмешивались в эту ситуацию до официального такого вот боя этим самым перекупщикам, заявленного через СМИ, потому что сейчас, кроме того, что можно подъехать и попросить, чтобы тебя пропустили на колонку и не быть при этом оскорбленной, побитой, и вот без этого мы тут стоим, вот теперь и ты постой, неважно, что у тебя свободная колонка, сейчас как-то и водители внимательнее вот на тех же самых автозаправках относятся к этим самым перекупщикам, то есть то, о чем ты писал в своей колонке, девочки с заправки условные вот эти, они некую поддержку общественности в лице дяденек водителей получают, когда несколько дверей... Да, так а почему нужно было какое-то официальное заявление в СМИ, у нас есть перекупщики? Почему водители сами это не отрегулировали? На моменте, когда действительно люди начали заправлять в канистры, не только это был Екатеринбург, начали вот так вот играть в эти самые продажи и доставку топлива до квартиры.
7: Знаешь, потому что у людей в основной своей массе отсутствует понимание масштаба этой проблемы в большем масштабе, нежели вот при одном взгляде на одну заправку в одном моменте времени. При одном взгляде в один момент времени любой перекупщик скажет, ой, там у меня, значит, это самое там, какая-то ситуация, техника, там еще что-то там, какая-то ситуация, ой, там эти самые триммеры заправлять, ой, там бензогенератор заправлять и так далее. Ага, и таких 20 человек каждый день и несколько раз. Да. Ну, вдруг оказывается, что так было можно. Самое смешное то, что действительно можно. И в обычных реалиях, вот, ну, если бы не было дефицита, совершенно нормально можно приехать с любым количеством канистр. Ну, единственное, что это должны быть нормальные канистры, предназначенные для бензина, да, иначе в нормальной ситуации девушка на заправке, увидев на видеокамере, что вы в какую-то ерунду заправляете, сразу нажмет на кнопку и прерывает подачу.
8: С перекупщиками сейчас так и борются, просто колонку отрубают. И все. А потом приходится прийти, постучаться, сказать, здравствуйте, я уже следующий водитель, можно мне колоночку включить?
7: В 5-6 часов утра, когда таких перекупщиков на заправку сразу после бензовоза приходит человек несколько десятков, человек 20-30, это вообще реальная история, они просто, вот реально, они же все понимают, что у них бизнес построен сугубо в тот, то есть у них окно возможностей, когда их много.
8: Когда есть вот эта вот массовая истерия.
7: Когда они создали искусственный дефицит бензина на заправке, перекупив очень ощутимую часть бензина для того, чтобы его перепродавать. Вот как только дефицит бензина на заправке пропадает, все, никому не интересно покупать у них бензин, у них бизнес рушится, поэтому их массовость – это их козырь. И им ничего не стоит, там, грубо говоря, вот человек 20 навалились на заправку, из них 5 идут на кассу и стоят своим грозным видом, контролируют. Это не мои выдумки. Это мне 3 человека в разных ситуациях рассказывали про разную заправку, что происходит по ночам, когда приезжает бензовоз.
8: Почему на этих самых заправках вот те самые девочки не нажимают тревожную кнопку? Потому что группа быстрого реагирования... Я уверена, что на любой АЗС есть эта самая тревожная кнопка, потому что все равно какая-то там, не знаю, какие-то деньги, еще какие-то
7: понимаешь,
8: ценные
7: дело?
8: Вещи.
7: Это решит для них... Вот посмотри на ситуацию глазами тех же самых девочек-кассирш. Это решит для них служебную необходимость. Но я ведь не знаю, каким образом строятся их разговоры с такими грозными перекупами. Может быть, им угрожают лично. Потому что,
8: нет, я понимаю, что группа быстрого реагирования, она приехала вот сейчас, в моменте, и сейчас она их разогнала. пройдет 30 минут, и приедет группа поддержки уже у этих самых перекупщиков.
7: Да,
8: Хорошо, тогда получается замкнутый круг. Я просто развиваю эту тему в, скажем так, на будущее, потому что вот сейчас у нас эта ситуация закончится. Бог его знает, как перераспределят топливо по стране, вдруг у нас все вернется. И что делать?
7: Самое интересное, это то, что в условиях, когда у нас рынок так устроен, что любой человек может купить любое количество товара, если он есть в наличии, такой искусственный дефицит может быть создан для любого товара. Просто бензин удобно под руку подвернулся.
8: Ну, бензин, он условно нужен всем. То есть это вот то самое массовое. Хорошо, будем верить, что все-таки у нас все стабилизировалось. Еще один такой признак, не знаю уж прямой либо косвенный, я сегодня специально утром проверила вот те самые чаты, которые существуют последние, наверное, дни, да нет, наверное, даже не дней 5, а неделю плюс-минус на каждой автозаправке. В зависимости от сервиса, вот открываешь чатик для того, чтобы посмотреть, что пишут живые люди, а не условные обозначения, есть бензин, нет бензина. Так вот, я бы сказала, что по моим личным замерам 80% чатов сегодня утром молчали. Наконец-то все спали. Не стоя в 4 утра, не было вот этого вот вопроса, когда будет бензовоз? Где бензовоз? Он загружается, он разгружается, открыли заправку, не открыли заправку. Все, как-то вот схлынуло все.
7: Я, кстати говоря, еще такое наблюдение сделал. Ну, я сделал. Это кто-то другой сделал, а потом я один написал. В пятницу утром, когда моя колонка вот об этом в моем видении вышла, спустя буквально пару часов вдруг на Е1 появилось свидетельство, что одна из заправок на Ботанике на улице Кристинского, судя по всему, там нажали на кнопку, и приехала поддержка в лице группы быстрого реагирования. Они там несколько часов дежурили, не позволяли заправляться в канистры. Вот. А вечером того же дня мне другие знакомые уже писали, это то, о чем Е1 уже не писал. Ну, возможно, им не сообщали, а возможно, не хотели, не знаю, не хочу в конспирологию углубляться. Так вот, таких заправок, где дежурили постоянно силовики, было достаточно много. Из тех, которых я знаю, только штук 8.
8: То есть, все-таки вот этот сигнал был дан и отреагировали? Отреагировали сами автозаправки.
7: Вот слушай, я не знаю, может быть, люди стали на это обращать внимание после выхода этой колонки, а может быть, она стала причиной.
8: Ну, в любом случае, хорошо, что ситуация у нас улучшилась, и хорошо, что именно на уровне вот такого водительского сообщества тоже получила эта ситуация оценку. И с варианта, ну, может быть, мужику вот прям так надо, мы все-таки перешли на ситуацию, что мужик, а тебе зачем столько надо? Вот именно столько. Не полный бак 40 литров, плюс там еще двадцатка в запасе, а вот именно те самые 200-300 и больше. Некоторые... Но нам пишут, что нужен показательный процесс. А как вы тут устроите показательный процесс? Вот показательная поимка, она может
7: так
8: быть.
7: Так это даже нарушением не является. Понимаете, в чем вся катавасия? То есть тут дело в том, что... Вот представьте себе, вот я не говорю сегодня, полгода назад, когда дефицита никакого не было и никто ни о чем не слышал, полгода назад приезжает человек с еврокубом, переоборудованным под хранение бензина.
8: И что, никто бы не вышел.
7: Так ему какое законное основание для того, чтобы отказать ему? Да нет его.
8: Ну, сейчас, получается, законное основание только вот напряженная ситуация с топливом. Только,
7: ну,
8: только
7: должна быть какая-то регуляция, введенная в таких случаях. То есть, ну, судя по всему, она, я сразу скажу, она не совсем законная. Вот в тех случаях, когда речь идет о заправке в какие-то канистры, явно не предназначенные для хранения бензина, а это в подавляющем большинстве случаев так, вот в таком случае она абсолютно законная. Но если я, например, завтра приеду на заправку с 20 канистрами по 20 литров из металла, предназначенными для бензина, то, извините, никто мне не сможет по закону прервать мою заправку.
8: А, кстати, опять же, понаблюдав вообще за процессами, происходящими на автозаправках, вот не заезжая туда, слушайте, какое количество вот тех самых канистр из моего детства, но тех алюминиевых 40-литровых достали. Я думала, что их уже не существует. Ну вот у тех, у кого есть, что называется, старый гараж от папы, от дедушки, там, наверное, да. Не только в пластик заливали.
7: Самое интересное, это то, что это, наверное, самые безопасные канистры для хранения бензина. Но самое главное, чтобы она не дырявая была.
8: Кстати говоря, да, даже представители МЧС в конце прошлой недели выступили с обращением и напомнили правила хранения бензина именно на фоне того, насколько активно народ запасается вот бензином именно впрок. Перечислили, где нельзя хранить бензин. как, в каких емкостях надо хранить. И вот, конечно же, не в тех самых пластиковых баклажках там, из-под питьевой воды и всего прочего, где на самом деле до топливного кризиса периодически кто-то там себе 5-7 литров доливал, ну вот чтобы было, что называется, чтобы было, что долить из багажника, если куда-то едешь.
7: Ой, я, честно говоря, в последнюю неделю-две наслушался стольких разных историй от людей, которые активно боролись с складированием канистр.
8: Кто во что заправляется?
7: Кто где хранит. То есть вот человек про запас, или там, я не знаю, может, перекуп даже, вот он про запас себе накопил там сколько-то литров, там десятков литров, иногда даже бывает сотен
8: да
7: литров.
8: Да где? Оно же в багажнике у него и хранится.
7: Да если бы.
8: А что, в квартиру заносили?
7: Так ты знаешь, самое потрясающее, это то, что в квартире оно, наверное, даже безопаснее, чем в месте общего пользования.
8: Да, в подъезд выставляли. Да? Прекрасно. Прекрасно. Плюс 7-908-909-104.5 и трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. Слушай, ну на самом деле в очередной раз, вот не хватает нам очень сегодня Олега Таратухина, который регулярно отмечает, что вы представляете, очередная тема у нас вытеснила ни много ни мало электросамокаты.
7: О, вот да. Вообще мы эфиров они... вообще не упоминаем.
8: Вообще не упоминаем. Хотя на самом деле те, кто пользуется электросамокатами, вот их-то топливный кризис вообще никак не коснулся. Хотя, опять же, кикшеринг, например, не заявлял о том, что он как-то выиграл. Мэрия обещает в течение ближайшего месяца предоставить статистику о том, как у нас увеличился трафик именно на транспорте, вот ввиду того, что ситуация с топливом стала напряженной. Хотя справедливо ради, я готова согласиться с позицией администрации Екатеринбурга о том, что часть все-таки автомобилистов на время вот этой напряженной ситуации, ну, я скажу, те, у кого нету вот 5 часов стоять в очереди за бензином, они все-таки пересели на общественный транспорт, потому что, ну, нету вот этих вот пробок. Даже у нас уже учебный год начался, а пробок все равно как-то вот таких вот нету.
7: Ну, таких пробок нет. Ну, таких это каких? То есть вот я, например, прекрасно вижу, да, что, ну, скажем так, я вот даже в часы пик добираюсь с Уралмаша в центр за такое время, которое характерно, ну, скажем так, в середине августа было чуть-чуть быстрее.
8: Ну, стандартное среднее время вот от Уралмаша до центра, возьмем 15 минут, это со всеми светофорами, нежданчиками, которые могут вот на этой прямой если, произойти. Но сейчас это 25, наверное, надо закладывать, нет?
7: Тогда, да, в том-то и дело. А если мы поговорим о сентябре 25 года, то там ведь 30-40 минут было нормой.
8: Что произошло? Неужели так ремонт улицы Челюскинцев в районе и площади железнодорожного вокзала сказывается? Твое впечатление, поскольку мы с тобой оба проезжаем через этот участок, и я думаю, что не по разу наших слушателей и зрителей я тоже призываю делиться мнением, потому что там сейчас немножечко путанная ситуация из-за свежего асфальта и не везде совмещенной, скажем так, свежей и старой разметки, но я думаю, что в ближайшие 2-3 дня там все в соответствие приведут. Не, вчера дорисовывали. Я утром проехала, я вечером приехала. Это были две разных улицы Челюскинцев.
7: Я сегодня в центр ехал, там в районе перекрестка Челюскинцев-Космонавтов, там просто нет разметки. Ну, я про...
8: Нет, когда ты поедешь отсюда, она там есть. Она очень интересная. Но зато теперь вот лишили нас на этом самом перекрестке возможности встать веером, что называется. То есть воткнуться вот в этот вот самый проспект Космонавтов в количестве 5-6 машин. Теперь там есть этот островок безопасности с поребриками. Вот я не знаю, это хорошо или плохо, получится или не получится разбить транспортные потоки так, как это задумано. Мне кажется, что придется перенастраивать частично светофоры.
7: Я думаю, что это хорошо, потому что то, о чем ты говоришь, это реальная проблема, которая существовала до всех этих ремонтов. То есть она в чем заключается? Она заключается в том, что когда горит зеленый сигнал светофора для тех, кто едет со стороны Челюскинцев и поворачивается,
8: со стороны,
7: например,
8: вокзала, да,
7: например, налево на Космонавтов, да, вот у них очень велик соблазн напихаться вот в несколько рядов на этот поворот. И когда им загорается красный, они продолжают стоять на этой перекрестке. Да, все понимают, что это нарушение, но их там стоит по 4, по 5 рядов. И вот пока поток нормально не пойдет, они все оттуда не уберутся. И это провоцирует огромные пробки на пересекающих улицах. Я тоже всю дорогу считаю, что... Слушайте, мы сколько лет назад, по-моему, уже лет минимум 5-6 прошло с какого-то анонса, что у нас в городе появились камеры, которые будут штрафовать за выезд на занятый перекресток, даже какие-то шахматные разметки. Да где это все?
8: Но она была на токаре Крауля. Вот она должна быть вафельная разметка.
7: Один из комплексов фото-видеофиксации, который по анонсам должен был фиксировать там вообще все, включая выезд на занятый перекресток, это как раз тот самый перекресток Челюскинцев-Космонавтов. Где это все? Ведь это же реально способно было бы решить проблему вот без таких глобальных переустройств. Эта проблема была бы решена 5 лет назад.
8: Ну, слушай, у нас сейчас есть камеры, которые штрафуют не только за непристегнутый ремень, но и за телефон, за пользование телефоном за рулем. И что? Кто из нас отказался от пользования телефоном, за использование телефона за рулем? Нет, я говорю про тех водителей, которые, кстати, меня удивляют, те, кто едут и вот надиктовывают или какое-то сообщение, или что-то еще, у них точно hands-free встроено в автомобиль. Не надо никаких дополнительных приблуд. Все равно едут одной рукой руль, а второй вот показательно вот это вот что-то надиктовывает.
7: Я больше скажу, я сам пока что еще технически думаю, как решить эту проблему. Дело в том, что у обычного телефона, когда я надиктовываю голосовое сообщение, оно через гарнитуру почему-то не надиктовывается.
8: Ах, вот оно что. Вот в чем проблема.

0: Статистика.
1: Свердловская область вошла в число регионов с бюджетным дефицитом. Об этом в интервью агентству ИАН рассказала профессор регионовед Наталья Зубаревич. В первом полугодии этого года дефицит бюджета в Свердловской области составил почти 9%. В соседней Челябинской области ситуация сложнее. Дефицит достиг примерно 16%. Но на фоне других регионов показатели Урала не являются максимальными. Так, в Волгоградской области дефицит достиг 27%, в Кемеровской 25%. Суммарный дефицит бюджета всех субъектов России составил около 1%. Этот показатель сглаживается за счет крупных профицитов отдельных регионов, в частности Москвы и Татарстана, где профицит 11% и 21% соответственно.
0: Тенденции и прогнозы.
1: Объем поставок бижутерии на Урал вырос на 55%. Существенное увеличение поставок изделий из недрагоценных металлов фиксирует Екатеринбургская таможня. Если за 8 месяцев прошлого года инспекторы оформили 293 товарных партии, то за это же время 2026-го уже 455. Возросший поток недорогих украшений вызван увеличением в 2 раза числа новых участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся ввозом и декларированием бижутерии. Спрос рождает предложение, поэтому рост поставок – это отражение поведения потребителей. Когда людям хочется больше разнообразия, гибкости в стиле и при этом есть возможность покупать чаще, но дешевле, рассказал начальник таможенного поста «Малахит» Андрей Шилов.
0: Рынки, туризм и отдых.
1: Российский союз туриндустрии, Российская гостиничная ассоциация, Федерация рестораторов и отельеров предложили изменить механизм туристического налога. Планируется сделать его плательщиком туриста, а гостиницу налоговым агентом, перейти от процентной ставки к фиксированной сумме за человека в сутки и вести инвестиционный вычет для отелей, пишет ТАСС. К инициативе присоединились крупнейшие гостиничные сети, операторы и управляющие компании российского рынка. Предложение направлено министру экономического развития Российской Федерации Максиму Решетникову. Сегодня плательщиком туристического налога является организация или физическое лицо, оказывающее услуги по временному проживанию. Отрасль предлагает изменить юридическую конструкцию. Плательщиком определить туриста, а гостиницу или другое средство размещения налоговым агентом, который рассчитывает налог, взимает его и перечисляет в бюджет, отметили в РСТ. В Союзе также предложили выделять сумму налога отдельной строкой при расчетах с гостем. Таким образом, турист сможет видеть отдельную стоимость проживания и отдельную сумму налога. Мы не предлагаем дополнительного налога для туриста. Мы предлагаем изменить конструкцию существующего налога. Сегодня его плательщиком является гостиница. И в ряде случаев она фактически уплачивает его из собственного финансового результата. На наш взгляд, логичнее, чтобы налог, экономически связанный с пребыванием человека на территории, относился непосредственно к туристу, а средство размещения выполняло функцию налогового агента, подчеркнул президент РСТ Илья Уманский. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
0: Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Дорожный просвет. На 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов. На 104,5 FM.
2: 11:33 на часах на радиофорум 104.5 продолжается дорожный просвет. В студии вместе со мной сегодня Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Мы в прямом эфире, поэтому плюс 7-908-909-104.5 СМС и работающие мессенджеры. С помощью этого номера можно присылать нам сообщения, какие-то реплики в прямой эфир. Трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. По следам бензинового кризиса предлагаю пройти, а именно, кроме всяческого там отсутствия бензина и прочих приключений, что у нас происходило с этими массовыми очередями и длинными, и многокилометровыми. Был ряд водителей, которые получили вдруг штрафы. Например, вот эта история из Волгограда, где автомобилист получил штраф за непристегнутый ремень, якобы во время движения, но на самом деле вот на той полосе, где его зафиксировала камера, он оказался в

0: очереди на АЗС.
1: Ну, то есть он фактически стоял?
0: Ну, да. Либо двигался, ну, я не знаю, можно ли сказать, что с этой самой незначительной скоростью, но вот когда ты подкатываешься просто за автомобилем, который чуть-чуть там на 3-3,5 метра сдвинулся вперед. Так вот, административный штраф, вынесенный жителю Волгограда за непристегнутый ремень безопасности, в очереди на заправку отменят. 4 сентября об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Вот про обоснование, я думаю, лучше, чем я прочитаю, объяснишь ты. И у меня сразу вопрос, кроме непристегнутого ремня, какие еще можно было бы получить штрафы, стоя вот в этих самых очередях. Сотрудники ДПС у нас, кстати говоря, несколько перекрестков-то разруливали. В Академическом у нас перекрывали улицу. Вот как раз те, кто желал попасть на заправку, выезжал на перекресток, перекрывал движение. Вот там сотрудники ДПС вмешивались. А тут камеры.
1: Я из Москвы слышал много таких историй. Ну, как много, точно больше 5, когда подобные автомобили, вот автомобили собрали очередь в той зоне, где остановка запрещена. И потом, чуть позже, они получили все по штрафу. Вот, такое, вот такая история со штрафами. Такие штрафы, они все абсолютно неправомерны, потому что это, по сути, обычная пробка, обычная очередь. Она ничем не отличается от пробки на красный сигнал светофора. И, по сути, такие автомобили находятся в процессе дорожного движения. То есть ни один из них не совершил остановку в понимании правил дорожного движения. Это остановка – это преднамеренное прекращение движения. А водители, они приехали в это место не для того, чтобы постоять в этом месте. Они приехали туда для того, чтобы постоять, условно говоря, встать в очередь и в конце концов попасть на заправку. И им никто не запрещает, вернее, даже правила дорожного движения им предписывают. Пункт 10.1, если мы откроем, мы увидим, что если водитель... Ну, понятно, да, если он сейчас отпустит тормоз и даст газ, то произойдет ДТП. Это такая ситуация, когда продолжение движения создает опасность. Значит, он обязан прекратить это движение. И такое прекращение движения, оно не выводит транспортные средства из категории участника дорожного движения и не прекращает процесс дорожного движения. Вот, то есть, как бы такой автомобиль, несмотря на то, что его скорость равна нулю, он остановку-то не совершил. То же самое происходит при остановке на красный свет. Вот, поэтому, когда мы говорим о штрафах за остановку, в кавычках, в такой пробке, да, эта штука неправомерная. Но для Екатеринбурга, справедливости ради, я таких историй не встречал. Зато вот из Волгограда, да, пришла история о том, что автомобилист, который, ну, скажем так, участвуя в таком процессе дорожного движения и стоя в пробке перед заправкой, он почему-то не был пристегнут и получил за это штраф. Насколько это правомерно? Так вот, если мы откроем правила дорожного движения, пункт 2.1.2, там говорится о том, что обязанность водителя при движении на транспортном средстве, не оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Так вот, суть в том, что этот пункт, он распространяется на само участие в дорожном движении. И...
0: Ну, то есть автомобиль должен достаточно, как бы, ну, на определенной скорости двигаться?
1: Нет, нет. Я говорю именно о том, что давай еще раз приведем аналогию с автомобилем, который стоит на красный сигнал светофора. Это нормально, если я, допустим, стоя на красный сигнал светофора, сижу не пристегнутый? Ответ – нет. Должен быть пристегнут. Здесь точно такая же история. Почему? В чем проблема? В чем исключение? Нет никакого исключения. Вот. Но конкретно в Волгограде сотрудники МВД пошли навстречу таким водителям и от ответственности их освободили ввиду малозначительности. Так вот, это очень хороший способ освобождения от ответственности. Почему я так считаю? Потому что это не то же самое, что признание нарушения отсутствующим. Это малозначительность, это отдельная категория, скажем так, отдельный сценарий, по которому может быть пущено дело об административном правонарушении в случае, если нарушение само по себе есть, но оно не так значительно, чтобы водитель получил какое-то реальное наказание.
0: Подожди, тогда вот объясни. Хорошо, это у нас в случае истории с пробкой и автозаправкой. Я вернусь к истории с телефоном. Я вот прямо сегодня его, весь эфир, прям как, это, как некоторые за рулем, не выпуская его из рук. Если я, стоя на светофоре, я понимаю, что у нас камера должна срабатывать на вот этот вот посторонний предмет в руках при движении автомобиля. Но если я, стоя на светофоре, вот надиктовала там это какое-то аудиосообщение, и камера меня зафиксировала. Ну, не знаю, то ли я подкатилась, то ли еще что-то. Вот
1: это
0: можно,
1: тоже запрещено.
0: Я понимаю, но можно ссылаться на малую значимость вот этого самого нарушения, потому что я фактически стояла. Ну, я же на светофоре это, грубо говоря, делаю. Я знаю, что 30 секунд я еще стою, в 15 или в 20 секунд этого сообщения я уложусь.
1: Да, но это должно быть, судя по всему, отдельным ходатайством, либо если речь об автофиксации в рамках обжалования. И это происходит только по инициативе, ну, скажем так.
0: В индивидуальном порядке.
1: Да, то есть это, во-первых, индивидуальный порядок, а во-вторых, только в том случае, если вот должностное лицо, соответствующее, либо рассматривающее дело, либо рассматривающее жалобу, приняло такое решение, что да, действительно, нарушение малозначительное, давайте ограничимся прекращением по малозначительности. Вот тогда да, но на встречу могут и не пойти.
0: Но при этом пристегиваться надо, если мы выехали? И по телефону знаешь, разговаривать при движении не надо.
1: Пристегиваться в любом случае надо, даже если автомобиль находится в пробке, потому что, к сожалению, случаются такие сценарии ДТП, когда в остановленный автомобиль врезается какой-то другой. И в остановленном автомобиле пострадали люди, которые не были пристегнуты.
0: Вспомню, год назад, правда, автомобиль не стоял, но когда у нас было ДТП на одном из перекрестков, у нас непристегнутый пассажир вылетел через открытое окно такси. Когда начали разбираться, как этот пассажир оказался на проезжей части, выяснилось, что вылететь он мог только через открытое окно, а, простите, вылететь в открытое окно в машине, которую на самом деле не перевернуло через крышу, можно, но только в случае, если ты не пристегнут.
1: Да.
0: Если ты пристегнут, вот этот вот, какой у нас, трехточечный ремень это называется, безопасности, по трем точкам он зафиксирован, вот трехточечный ремень безопасности не позволяет совершить этот свободный полет. Плюс 7-908-909-104-5 и трансляция дорожного просвета на официальной страничке радиофорум 104.5 FM продолжается. Давай еще обсудим историю. Честно скажу, она, в общем-то, привлекла меня, наверное, в основном. Хотя видео этой истории опубликовали накануне наши коллеги с портала Е1 в своем канале в мессенджере Макс. Это видео, которое прислала девушка-водитель. Она, выезжая с прилегающей территории на проспект Космонавтов, ну, фактически из жилых дворов, выехала, считая, что у нее получится ну, или проехать параллельно с троллейбусом, или она планировала, что троллейбус вот проедет, и она, уже вырулив за ним, встроится в поток. Но ситуация сложилась так, как сложилась. Троллейбус этот самый, вот наш новенький на автономном ходу, фактически девушку притер к бордюру, вынудил ее остановиться.
1: Притер – это такое слово, которое предполагает физический контакт. Его все-таки не было.
0: Нет, физического контакта там никакого не было между транспортными средствами. То есть барышня была вынуждена остановиться. Это все зафиксировал регистратор в салоне. Вплотную фактически. Из-за чего произошла остановка? Потому что троллейбус подъехал слишком близко к автомобилю. Объясни, пожалуйста, все-таки есть в этой ситуации правые и неправые, и зачем было выезжать и притирать вот так, как в итоге это попало на видео? Потому что, я честно тебе скажу, я не смогла дать однозначную оценку этой самой ситуации. Наверное, на месте водителя, который выезжал с прилегающей территории, я бы все-таки, наверное, ну как-то более очевидно пропускала троллейбус, потому что он большой, тяжелый, ну, в общем, как-то вот не хочется именно, чтобы тебя так общественный транспорт притирал. Мало того, у общественного транспорта у нас вроде как приоритет, если что. С другой стороны, я не очень понимаю, зачем ситуацию доводить, ну, не сказать, что прям вот до конфликта, но до такой вот принципиальной точки кипения, чтобы точно показать автомобилисту, насколько он неправ. И вот бяка в этой ситуации.
1: Вот я бы хотел немножечко дополнить хронологию этой ситуации, просто вот по факту просмотра видео, скажем так. Все дело в чем? Дело в том, что да, действительно, вот автомобилистка, которая на легковушке выезжала с второстепенной, ну, какой-то второстепенной, прилегающей, неважно, дороги, на проезжую часть, по которой двигался вот этот троллейбус. Да, она ему немножко помешала. Но на самом деле, вот по чесноку, я, просматривая видео несколько раз, понял, что, в принципе, водителю троллейбуса ничего не мешало сдать там на полметра налево. Ему было куда перестроиться чуть-чуть, чтобы вообще они друг дружку, ну, чтобы они разминулись спокойно и с достаточным боковым интервалом. Но что произошло дальше? Произошло дальше следующее. Водитель троллейбуса, он с ней разминулся, во-первых, он с ней разминулся, проехал так, чтобы его троллейбус примерно с середины его длины оказался в районе носа легковушки, и повернул руль направо, перекрыв тем самым, ну, чуть-чуть сделав доступный проезд меньше, чем ширина этой легковушки.
0: То есть, ну, вот то, что я назвала притер.
1: Да, то есть перекрыв возможность дальнейшего движения для этой легковушки. Причем, я повторюсь, они разминулись. То есть технически ему ничего не мешало просто спокойно проехать дальше, так же, как он ехал. Но он остановился, и он стоял 2 минуты. Ровно 2 минуты. Чем он совершил более значительное административное правонарушение, нежели непредоставление преимущества. И это подтверждает даже КАП. Штраф за непредоставление преимущества 500 рублей. Штраф за остановку на проезжей части, повлекшей создание препятствий для движения других транспортных средств, 2000 рублей. И причем, при всем при этом, водитель троллейбуса счел себя настолько правым в этой ситуации, что он, пока вот эти 2 минуты шли, он вышел, он сфотографировал легковой автомобиль и сделал рукой такой жест, пальцем поперек шеи. Ну, вы понимаете, о чем я.
0: Ну да, это был очень эмоциональный и недвусмысленный жест, прямо скажем. А зачем это было делать?
1: Я не знаю. О чем этот человек думал, я не знаю.
0: То есть, ну, но представители общественного транспорта, да, так вести, да, себя не должны.
1: Это, мягко говоря...
0: Ну, трамвай проще, он железно едет по рельсам. Там как-то более однозначно ситуация развивается, мне кажется.
1: Вот, на мой взгляд, здесь совершили нарушение оба водителя. Это совершенно бесспорно. Но почему-то водитель общественного транспорта в этой ситуации, очевидно, счел себя правым. И он ведь вышел как бы не сразу, да, он вышел через 1.5 минуты, он в последние 30 секунд там сделал фото, вот выполнил этот жест. Mm-hmm. То есть, с его точки зрения, вот то, что он
0: при
1: делал...
0: этом у него полный салон пассажиров.
1: Да.
0: Вот вообще-то. Вот. И расписание по тем самым, да, брутто-контрактам.
1: По его внутреннему убеждению, он сделал все не просто правильно, это прям образцово.
0: Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, тогда с точки зрения дорожной ситуации, вот можно, нельзя выезжать таким образом, как произошел этот самый выезд, когда, ну, в общем-то, не трамвай объедешь, подвинешься, а вот очень надо взять и вылезти из дворов. Не говорю, что это прям, ну, вот совсем неправильно, но я все-таки за достаточно однозначную ситуацию. На дороге есть те, кто может ехать прямо, то есть те, кто на главной, и есть я, которая выворачивает. Пока мне условно не моргнули фарами, что да, меня точно пропустят, я, наверное, не полезу вот в такую ситуацию. Потому что, ну, по-разному. Все мы разные и отреагируем по-разному. Вот получился вот такой троллейбус, который получился. Хотя вроде как могли спокойно разъехаться.
1: Ну, за себя я скажу так. Это одна из причин, почему я управляю автомобилем с достаточно мощным мотором.
0: Для того, чтобы быстро убраться в такой ситуации?
1: В окошко раз, топнул газом и никому не помешал. И таких ситуаций на самом деле возникает достаточно много. Одна из них...
0: Да, это... мне кажется, что, в общем-то, все прекрасно понимают, что рано или поздно каждому из водителей бывает надо выехать в какой-то непростой, да, ситуации. И друг дружку как-то пропускают.
1: Ну, так я больше скажу, что такие... Нет, реально такие ситуации достаточно часто бывают. То есть, когда нерегулируемый перекресток или перекресток, на котором по какой-то причине не работает светофор, особенно если речь об оживленном перекрестке, это реально бывает, ну... Не супер часто, но периодически случается.
0: Но
1: и любой автомобилист, он в любом случае имеет достаточный опыт разруливания таких ситуаций. То есть, ну, как бы, если это не вчерашний курсант, конечно. То есть, да, иногда приходится, скажем так, заявлять немножко о себе, да. То есть, создавать некоторое небольшое неудобство для тех, кто едет по главной дороге, для того, чтобы, ну, спровоцировать его на мысли, блин, а может проще уступить. Ну, пропустить хорошо, не уступить. И да, действительно, это часто работает. Но всегда это каждый водитель, который таким образом начинает действовать, он должен понимать, что это он действует на свой страх и риск. То есть по правилам дорожного движения нужно вообще вот встал как вкопанный и вот не мешаешь. Вот когда вот будет окошко так, чтобы ты никому не помешал, вот тогда, пожалуйста, вперед. Те, кто едет при этом по главной, это тоже, то есть как бы все это происходит на их откуп. То есть суть в том, что это твой выбор, когда ты едешь по главной. Вот ты видишь, куча машин едет по второстепенной, да, и вот они не могут проехать по правилам дорожного движения, потому что там за тобой еще там сотня другая автомобилей, и вот нет-нет, да возникают такие водители, которые думают, а дай-ка я пропущу, кто их еще пропустит. Это нормально. Но когда таких водителей мало, то у тех, кто едет со второстепенки, ну, возникает иногда такая потребность, да. Но с этим, к сожалению, ничего не подделать, да. То есть, наглость второе счастье, про таких говорят, но я все-таки не за то, чтобы так сильно наглеть. Но, тем не менее, без этого бывает, что и не получается приехать. Именно поэтому на оживленных перекрестках должны быть светофоры. Но, к сожалению, все равно бывает такое, что они не работают.
0: Хорошо. Давай в завершении сегодняшнего эфира «Дорожного просвета» еще такой коротенький ликбез, потому что вчера, конечно же, и вчера, и позавчера разразились информационные агентства заголовками о том, что с 8 сентября водители смогут предъявлять инспектору ГАИ права в МАКСе. Это же распространяется история на свидетельство о регистрации транспортного средства. Вот будет генерировать этот самый наш волшебный мессенджер QR-код и так далее, и тому подобное. Так вот, вчитываясь в обзоры этой самой темы, я не один раз наткнулась на фразу «Правительство разрешило водителям не возить с собой права и СТС». Давай наведем здесь порядок. Я пока уточню, что, во-первых, предупредили, что есть нюансы, и заработает нововведение, несмотря на заявление Минцифры, не сразу. Вот постановление, оно вступило в силу с 8 сентября. В Минцифры подчеркнули, что техническая возможность появится позже, обозначены так вот обтекаемо очень в ближайшие месяцы. Опять же, речь идет о чем? Речь идет не о том, что вот с помощью мессенджера, там, не знаю, мама, папа, муж, жена, сфотографируй мне, пожалуйста, права и пришли мне через этот самый мессенджер фоточку. Запрос будет через госуслуги, то есть генерируется какой-то... Ну а что ты смеешься? Между прочим...
1: Хороший сценарий придумала.
0: Пришлите фоточку прав?
1: Да, это же в МАКСе, вы что?
0: Ну да, примерно. Будет сгенерирован при запросе, вот при обращении к госуслугам будет сгенерирован QR-код, который, если вот инспектор его считает при помощи либо своего смартфона, либо при помощи какого-то служебного технического устройства, вот тогда наступит консенсус, можно будет проверить и права, и СТС. Вот какие-то подробности всей этой истории ты можешь посвятить? Ну и, конечно же, вот та самая фраза: правительство разрешило не возить с собой права и СТС. Ну не разрешали нам не возить с собой права.
1: Слушай, много лет
0: назад... Это одна из возможностей.
1: Много лет назад, много лет назад был такой мем: Нургалиев разрешил.
0: Ну да.
1: Вот примерно такая же история.
0: Кто не знает, это бывший министр МВД.
1: Да. Вот, можно загуглить.
0: Да, объясняй теперь с QR-кодом и разрешением не возить.
1: Да, действительно, если бы правительство разрешило, это было бы оформлено как поправки к правилам дорожного движения, которых нет. Поэтому в правилах дорожного движения как есть сноска о том, что можно предъявлять в электронном виде только документы, которые оформлены были электронно, так это, собственно, и остается. То есть, если у вас есть, если вы когда покупали, оформляли машину, у вас СТС-ка в электронной форме, то вы можете определять его в форме электронного документа. Полис ОСАГО, оформленный в электронном виде, это больше 90% нынешних полисов, тоже можно предъявлять в электронном виде, и это тоже не будет нарушением. Вот. И если по какой-то причине у вас документ оформлен в виде бумажного носителя, то будь добр возить с собой оригинал бумажного носителя. И это в правилах дорожного движения прямо, ну, хорошо, не прямо. Исключение на него не распространяется. То есть в этой части пока что изменений никаких нет. И вот даже Минцифры говорит, да, что техническая возможность появится позднее. То есть в рамках каких-то экспериментов, ну, может быть.
0: Ну и опять же, когда в комментарии я начала вчитываться к этой теме, говорят, что, ну, кроме вот всех вот этих цифровых возможностей, должна быть еще одна очень-очень важная возможность. Это связь с интернетом. То есть должна быть доступна связь для того, чтобы посредством мобильного интернета весь вот этот коннект произошел. То есть произошла генерация этого самого QR-кода, который будет считать и который будет являться тем самым универсальным идентификатором.
1: Но это, знаешь, это вот когда, если это случится, это будет большей проблемой для инспекторов на дороге. Поэтому я не думаю, что водители будут испытывать в связи с этим какие-то серьезные неудобства. Особенно по сравнению с теми правилами, которые действуют сегодня.
0: А вот у меня на самом деле вопрос, а есть вообще потребность перевести все в электронную форму? Потому что, я понимаю, что нам, наверное, с тобой сложно очень рассуждать, потому что вот сегодня у нас 9 сентября, да, 26-го года. Моим правам исполнилось кошмарное количество лет, именно 9 сентября я их получала. Поэтому как-то вот за те 20 с лишним лет у меня наступила привычка к тому, что если я сажусь за руль, у меня вот это вот, ну, как паспорт, вот эта вот книжечка с автодокументами, клясер этот, у меня должен с собой быть. Неужели у нас среди водителей такая большая потребность вот оставить эти самые документы дома и в электронном виде предъявлять только со смартфона? Удобство я не спорю.
1: А я приведу пример. Вот у нас, например, в электронную форму перекочевали почти все полисы ОСАГО. Ведь это же обалденно.
0: Я
1: просто привожу пример. То есть суть-то в чем? Суть в том, что можно, сидя дома, не вставая с компьютера, найти страховщика, ну или в конце концов на сайте РГС там рандомного страховщика тебе подсунут. Да, то есть ты просто берешь, вводишь все данные, там, заполняешь заявление, платишь за этот полис, и все, и у тебя получается полис ОСАГО в электронной форме. Причем тебе не нужно никуда ехать, тебе не нужно стоять в очередях, тебе не нужно, сталкиваться с тем, что там у страховщиков там дефицит этих бланков полисов, там бла-бла-бла, и вот это все. То же самое с регистрация автомобиля, сейчас уже некоторые СТСки электронные. Если то же самое будет происходить еще и с водительскими удостоверениями, по-моему, это вообще прекрасно. И особенно с учетом того, что сейчас все медицинские справки уже переведены в электронную форму, достаточно будет просто в госуслугах заполнить заявление «хочу продлить действие водительского удостоверения». И в течение получаса ты получаешь электронный документ, и тебе даже никуда ездить не надо. Вспомните эти очереди в регистрационных экзаменационных отделениях. Это же ужас был лет 10 назад еще каких-то.
0: Ну, я бы не сказала, я тогда опять же меняла права, соответственно.
1: Тогда уже можно было с госуслугами, хорошо, давай вспомним 20 лет.
0: Вот тогда я права и получила. Практически безо всякой очереди, став экзамен первый. Хорошо. Хотя мне кажется, что вот эти вот права, они как-то у меня честно добыты. Это вот такой трофей, это победа.
1: Это то, что можно покрутить в руках и сказать, да. Я ж могла.
0: Да, именно. Хорошо, на этой ноте мы будем заканчивать сегодняшний эфир «Дорожного просвета». Огромное спасибо Дмитрию Ларионову. Права у нас в студии появились, про бензин поговорили. Ничего не сказали про что?
1: Ставьте регистраторы.
0: Вот теперь точно все. Через неделю встречаемся в этой же студии. Всем до свидания.
2: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
3: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
6: Ефим Павлович Славский. Ефим Великий, как называли его коллеги, один из руководителей советской атомной промышленности, министр среднего машиностроения СССР. Должность эту он занимал почти 30 лет. В великой биографии Славского была и очень важная уральская страница. «Я же настоящий пролетарий», — сказал сам Славский в одном из немногочисленных интервью. И действительно, в ранней биографии будущего министра сложно разглядеть высокие посты. Родился Ефим в еврейской семье на территории войска Донского в 1898 году. В 10 лет — помощник пастуха, в 13 — смазчик на Макеевском металлургическом заводе. В 1918-м добровольцем записался в первую конную армию и закончил военную службу комиссаром полка. Потом, по словам самого Славского, ЦК партии принял решение отобрать квалифицированных рабочих на предприятиях и направить их на учебу, подготовить из них новых специалистов. На армию выделили 20 мест. В число этих 20 попал и я. Однако сначала нас дообразовывали за среднюю школу. После окончания учебы в Московском институте цветных металлов и золота началась стремительная карьера Ефима Павловича, которая привела его на пост директора Днепровского алюминиевого завода «Запорожье». Именно его в 1941 году Славский эвакуирует на Урал. Как вспоминал он сам, полтора месяца под артиллерийским огнем я эвакуировал свой завод на Урал. Мы на одной стороне Днепра, немцы на другой. Причем завод они не бомбили, он им был нужен как самый большой в Европе. За ту эвакуацию я получил первый орден Ленина и всю войну проработал директором этого уральского алюминиевого завода. Но он не только командовал заводом в Каменске-Уральском. Славский понимал, что работающим людям нужны были нормальные условия жизни. В 1942 году в городе его стараниями при заводе был открыт техникум. В январе 43-го в городе открылась детская музыкальная школа, а ДК «УАЗа» начал строиться в 1944-м. Именно руководство алюминиевым заводом привело Славского в атомную отрасль, и это вторая уральская страница в биографии Ефима Великого. В 1947 году Берия назначил Славского директором промышленного комбината номер 817, он же «База-10», он же ПО «Маяк». И Славский становится одним из творцов советской ядерной программы. Занимая даже высшие должности, он сохранял кавалерийский напор и бескомпромиссность, из-за нее он несколько раз был под угрозой увольнения. У него было богатырское здоровье. Считается, что Славский получил 3 смертельных дозы радиации, но дожил он до 93 лет. Как вспоминал академик Сахаров, в прошлом Славский – один из командиров первой конной. При мне он любил вспоминать эпизоды из этого периода своей жизни. Под стать характеру Славского его внешность – высокая мощная фигура, сильные руки и широкие покатые плечи, крупные черты бронзово-красного лица, громкий уверенный голос. И сейчас память об этой мощной фигуре запечатлена здесь, на Урале. Вы можете, например, пройти по набережной Славского в Каменске-Уральском.
5: Люди Урала.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина».
8: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. «Коммерсант» напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции заявил, что строить новый зал для Свердловской филармонии по-прежнему не будут. Глава области напомнил, что прошла реконструкция в историческом здании детской филармонии и продолжаются капитальные работы в Нижнем Тагиле, где также ремонтируют филармонию. Говоря про Екатеринбург, Денис Паслер напомнил, что в последние 3 года финансирование на строительство нового зала не закладывали, равно как и не было конкретного проекта. Все осталось на уровне эскизов и рендеров, пишет портал Е1. В Екатеринбург приедет сборная России по футболу. 3 октября национальная команда проведет матч с Намибией на Екатеринбург-арене. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на заявление РФС. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. До матча с Намибией российские футболисты 29 числа сыграют с Ираном на Казань-арене, а завершит сбор команда Валерия Карпина матчем с Нигерией 6 октября, который проведет в Нижнем Новгороде. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общении без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
9: Информация на правах рекламы.
10: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
11: Все это проект комфорт-класса «Сибирская калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
3: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
4: Для лиц старше 12 лет.
3: Вы слушаете радиофорум на частоте 104,5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. В эфире программа «Вездеход». В ней мы рассказываем про авторские экскурсионные маршруты, про историю Екатеринбурга. И сегодня речь пойдет про знаменитый дворец пионеров. Он открылся в нашем городе, получается, 89 лет назад. В сентябре 37-го. В нашей студии Александр Думчиков, куратор выставки «Дворцовый переворот». Эта выставка открылась в креативном кластере L52, филиале Музея истории Екатеринбурга. Александр, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
3: Казалось бы, ну что мы, жители Екатеринбурга, не знаем про дворец пионеров, и уж тем более музейщики. Объект вроде как изучен вдоль и поперек. Факт о дворце, Александр, который удивил даже вас.
13: Ну, для меня самым удивительным, наверное, фактом была история его открытия. То есть, когда дворец пионеров открывали, это было совершенно невероятного масштаба события, которое фигурировало в местном региональном дискурсе, да и во всесоюзном на самом деле тоже. И вот, несмотря на масштаб этого события, открылся дворец пионеров в очень непростое время, в 1937 году, действительно, и меня поразило, насколько трагическая судьба была практически у всех людей, кто был причастен к этому событию, то есть начиная от инициатора открытия и заканчивая архитектором, который его проектировал.
3: Вы в проклятие этого места верите?
13: Я не верю, но вот история складывается так, что место действительно очень тяжелое место, которое, ну, попробуем не скатываться в мистику, но, скажем так, окружено самыми разными трагическими событиями.
3: О них, конечно, мы поговорим, но есть выставка, есть экспонаты. Что там на выставке?
13: Да, выставка – это одна выставка из серийного проекта, которая посвящена фонду БТИ, и мы его постепенно вскрывали.
3: Это на бюро технической инвентаризации. Неромантичное название.
13: Да, да, да. Ну вот мы, как, когда говорим о советском, часто используем аббревиатуры. Вот в данном случае у нас тоже закрепилось БТИ. Бюро технической инвентаризации, да. В музее большой пласт фотографий 20-х, 30-х годов, который как раз сделал это бюро. Фотографии на таких стеклянных пластинах совершенно потрясающего качества. И их огромное количество, более 600. И вот мы решили их делить на темы и, соответственно, презентовать в таком формате небольшой выставки. Ну, это действительно небольшое пространство. И вот сейчас выставка как раз посвящена Дворцу пионеров. Так как я уже говорил, Дворец пионеров был большой сенсацией в свое время, отфотографировали его очень тщательно.
3: Старые-старые фотографии почти 90-летней давности там?
13: Да, то есть это 37-38 год, сразу после открытия. Там на выставке представлены преимущественно интерьеры, потому что интерьеры были главной гордостью. то, вот как внутри выглядит этот самый дворец для счастливого советского детства.
8: Мы нашим зрителям, кстати, черно-белые эти фотографии кое-какие показываем.
13: Да, там их намного... Их оказалось нам настолько много, что у нас на выставке есть ограниченное количество лайтбоксов, на которые мы эти фотографии накатываем, чтобы они подсвечивались и лучше было видно детали. Вот лайтбоксов не хватило. 14 лайтбоксов, и пришлось остальные снимки в классическом формате представить. Настолько тщательно Дворец пионеров был отфотографирован БТИшниками.
8: Александр Думчиков в эфире Радио Форум. Присоединяйтесь к нам не только в звуке, но и в видео, потому что мы ведем трансляцию на странице Радио Форум 104.5 ВКонтакте. Видеотрансляция есть. Добро пожаловать. Про саму усадьбу Расторгуевых, Харитоновых. С чего все началось? Так коротенько буквально.
13: Ну, началось все с Льва Расторгуева, продолжилось все Харитоновым.
8: Погодите, а вот есть еще, был точнее, Исаков некий, которому земля-то принадлежала и даже начал на строительство каменного дома. Про Исакова не будем забывать.
13: Был такой. Но вот в общественном, в топонимике, да, закрепилось именно две фамилии, Харитоновы и Расторгуевы, как люди, которые возвели это здание, этот комплекс.
8: Ну, просто Расторгуев, купец Лев Иванович, купил у вдовы Исакова это место и давай строить.
13: Купил, еще и потом расширил его, ну, выражаясь языком 20-х годов, присвоил себе соседние участки, чтобы разбить.
8: Ах, присвоил даже так?
13: Ну, там есть некоторые особенности в формулировках.
8: Но что... это 18 век.
13: Да, расширение произошло в 18 веке, но сама усадьба начала строиться еще... Расширение основное произошло в 19 веке, сама усадьба начала строиться в 18 веке, тогда еще по проекту итальянского архитектора Томмазо Адамини.
8: А это не легенда про Томмазо Адамини? Действительно, такой человек, это он рисовал, что называется, усадьбу?
13: Ну, исследователи сводят к тому, что да, это действительно так, что он этим занимался, но его проект, конечно, отличался от того, что мы привыкли видеть. Угу. То есть тот вид, который приобрела усадьба впоследствии, это, конечно, работа уже нашего отечественного архитектора Малахова, знаменитого. Именно он дал ему вот это классическое оформление. Возможно, за счет этого классического оформления, абсолютно точно за счет этого классического оформления и сформировался вот этот вот образ Екатеринбургского акрополя на возвышенности.
8: В связи со строительством этой усадьбы, ее бытованием, конечно, очень много легенд. Но про Адамини вы говорите, что не легенды. Это правда. Томмазо Адамини приехал в Россию в 18 веке и первоначальным автором проекта стал. Хорошо. Есть еще легенда о том, что автор первоначального проекта, вообще заключенный, он отбывал каторгу в Тобольской губернии, и Лев Иванович Расторгуев каким-то образом, по словам, по воспоминаниям его внука, как-то выписал этого человека, обещал ему свободу, слово не сдержал, а тот человек повесился, когда его снова в Тобольский острог вернули и проклял эту усадьбу. Это легенда или нет?
13: Я в нее не верю, вот так скажем. Это один из самых распространенных, такой, и в советское время часто описывалась именно эта история, но вот исследователи последних десятилетий, они все-таки, поработав с оригинальной проектной документацией, сводятся к тому мнению, что это работа именно итальянского архитектора. Формирование подобного рода легенд для Урала, да и не только для Урала, это, в общем-то, далеко не самая редкая практика. У нас что не крупная постройка, то какой-нибудь...
8: И обязательно прекрасная девушка, которая что-нибудь с собой плохое делает. Легенда: дочь Расторгуева из-за неразделенной любви утопилась в парковом пруду.
13: Да.
8: Тоже вранье.
13: По поводу паркового пруда, но он позже появился все-таки. Он же сформировался, когда... приток Мельковки подпрудили, то есть само здание начало строиться в конце 18 века, а пруд в 19 появился. Вряд ли бы она там смогла утопиться в момент, когда архитектора предал Расторгуев.
8: Но еще, конечно, очень распространенное мнение про подвалы. Подвалы есть. Подземелья есть, но были ли там мятежники с заводов, которые были там заключены?
13: Я очень сомневаюсь, что это подходящее место для содержания мятежников заводов. Опять же, очень распространенный для Урала нарратив. У нас мятежников прячут где-нибудь в подвалах, замуровывают в стенах, делают с ними еще что-то такое. Почему-то всегда это должно происходить где-то в, ну, так скажем, центральной части города и завода. С мятежниками для них есть куда более удобные с точки зрения там, владельца заводов или злых чиновников места.
8: Зачем же рядом с тем местом, где ты живешь, гостей принимаешь, это делать?
13: Действительно, ну, не очень разумное решение, но вот действительно такие легенды очень распространены, их много и здесь особенно.
8: Саш, а когда люди вообще узнали о наличии этих подземелий?
13: А я даже и не знаю, когда
8: есть
13: узнали.
8: Есть такая история, что в 1924 году только случился провал перед входом в дворец и открылся тоннель от дома к беседке Ротунде. И вот тогда общественность как-то узнала, что, оказывается, там внутри тоже много всего интересного под землей.
13: Ну, смотрите, не секрет, да, что они там действительно есть, и их детальное обследование, это вот задача современности на самом деле, понять, что куда восстановить, может быть, даже музеифицировать как-то это пространство. Я не думаю, что наличие этих тоннелей было невероятным секретом. Просто это не было публичной информацией. Угу. То есть не любая информация, она, ну вот, с точки зрения там, владельца или города, должна вот, просто демонстрироваться, не является нужной, условно, для, по общественному запросу. Так,
8: Харитонов был зятем Расторгуева, все правильно.
13: Да.
8: Как получилось, что они перестали владеть этой усадьбой? Это ведь задолго, по-моему, до революции случилось.
13: Задолго до революции, то есть Расторгуев умер естественной смертью, а Харитонов, он, когда стал главой города, попал в очень неприятную скандальную историю. Его там обвиняли в самых плохих вещах. Его и Зотова заодно. Они же тоже были владельцами заводов.
8: В смысле, насилие над подчиненными, вот это все?
13: Да, да, да. Ну, в первую очередь, конечно, это было в адрес Зотова направлено. В советское время, опять же, на Урале Зотов вообще был фигурой ключевой.
8: А которого зверем называли.
13: Да, да, да. Кыштымский зверь. Ну, на кыштымских заводах, соответственно, он противопоставлялся вот рабочему классу. Вот антагонист рабочего класса, поэтому он был такой иллюстрацией этого. Несмотря на большой скандал, который начался сразу, и судебные разбирательства, которые начались сразу после того, как Харитонов вступил в должность городского главы, он все-таки свой срок отсидел. В 29-м году он естественным образом ушел с должности главы и был отправлен в ссылку. Там данные разнятся, куда именно он был отправлен в ссылку, но в ссылке он и умер.
8: Мы говорим про 19 век,
13: да,
8: сейчас.
13: Да, да, да, да, да.
8: Чтобы никто не думал, что 29-й год, Советский Союз и так далее.
13: 1829-й Харитонов покинул должность городского главы и был отправлен в ссылку. И умер он в конце 30-х уже годов, ну, то есть спустя почти 10 лет.
8: А что в это время было в усадьбе?
13: А вот это самое интересное, потому что здание невероятное по
8: Такое
13: своим
8: шикарное
13: масштабам.
8: Шикарное здание, вряд ли оно пустовало.
13: Да, здание, причем так, играющее важную такую презентационную, да, где можно принимать первых лиц государств, ну, что и происходило. А при этом оказалось, что здание достаточно сложное в эксплуатации, ведь ну, это нужны еще и средства. У него большое количество придворовых построек, технических различных, для технических служб.
8: Уж помолчим, и просад роскошный, который
13: да,
8: уже существовал
13: да, да,
8: в то
13: да.
8: время.
13: Как он обозначался на плане города 1845-го, английский сад Расторгуева. Вот, кстати, Расторгуева, несмотря на то, что в основном-то Харитонов им занимался, сад Расторгуева было написано. Вот. Поэтому дом использовался, как он только не использовался. Но в том числе сдавался под аренду различные его части. Ну, то есть, в некотором смысле, как такой доходный дом, если можно его так назвать, если можно так назвать этот дворец.
8: То есть, подождите, городские чиновники просто взяли его в обиход,
13: да,
8: никому не передавая, и стали зарабатывать каким-то образом?
13: Не могу сейчас вот прям достоверно восстановить дореволюционную структуру владения этим особняком, но вот факт в том, что ничего примечательного из него в дореволюционный период сделать не смогли, не получилось. Он был действительно важной городской достопримечательностью, постоянно попадал на открытки и прочее, но чего-то значимого может быть, политического, культурного, административного, образовательного или какого-либо другого центра, из него сформировать не получилось.
8: Но тут происходит революция. И как используется уже во время и после революции усадьба?
13: Да, во время и после революции само это по себе место становится, конечно, еще более значительным в советском нарративе, потому что у нас здесь происходили самые важнейшие революционные события. Вот напротив этой усадьбы на Вознесенской горке у нас расстреливают императорскую семью. Здесь у нас площадь Вознесенская становится площадью народной мести, стоящая напротив Ипатьевского дома. Само здание, ну, ему присваивается некоторый статус того, что это здание – иллюстрация эксплуатации. Вот если мы посмотрим там произведения, ну, не произведения, журналистские очерки 20-х годов, вот усадьба Харитоновых-Расторгуев, она говорит, вот так жили купцы, а простые люди жили, и дальше описывается тяжелые условия, каких-нибудь землянок, каких-нибудь бараков, вот рабочие жили так, а вот они заводовладельцы, несмотря на то, что сами владельцы уже, ну, почти 100 лет как здесь не живут. Интересно было отношение, ну, то есть архитектурно, вот, сложно отрицать, что и в советское время это важный архитектурный ансамбль. Интересно, как его описывали. В 20-е годы, когда вот только советская власть установилась, нужно было выработать язык. А как вот нам описать вот это великое и по размерам, и по значению наследие, которое досталось от дореволюционных времен? Была придумана следующая тактика. Капитальное здание, ну, не сносить же его, это все-таки большой дефицит квадратных метров, поэтому нужно как-то это описать. И вот мы описываем, что, во-первых, эти дома символ, безусловно, символ прошлого, в котором рабочий класс угнетался вот владельцами таких домов. Во-вторых, как нам описать внешнее? Это памятник архитектуры, безусловно, это не отрицалось. Даже 20-е годы писали, что это важный памятник архитектуры эпохи угнетения там рабочего класса. Но давайте придумаем язык. И когда описывались дореволюционные постройки, это очень интересно. Это крендель, купчина, извращенный вкус купеческий, который заставлял архитекторов делать вот какие-то колонны, завитушки. И все это возводилось в ранг пошлости, купеческой пошлости.
8: Ну, то есть, когда там размещали отряд Красной гвардии, видимо, всех тошнило. Ну, как-то ежики, видимо, кололись. Простите, пожалуйста, за такую фамильярность. Ну, то есть, такие нарративы не мешали использовать по полное это здание. Там же еще работал Урал и Сибирский коммунистический университет. Тоже как-то не претило почему-то. Это роскошь размещать эту структуру в усадьбе.
13: Там и общежитие аграриев в одном из корпусов было. Все это эксплуатировать старое наследие можно.
8: Там же еще был первый областной съезд Социалистического союза рабочей молодежи Урала, после чего площадь Комсомольскую у нас назвали, да?
13: Да, вот в 59-м площадь Народной мести была переименована еще в Комсомольскую. Ну, немножко помягче она стала звучать. Народная месть все-таки как-то агрессивно по меркам 59-го года, по оттепелевским меркам. Вот, в 20-е годы, да, здания эксплуатировались, все здания эксплуатировались. То есть, если мы говорим про, опять же, капитальное дореволюционное здание, в 20-е годы чрезвычайная ценность. Самим нам строить пока нечего, поэтому мы занимаем старые здания. Дом Союза, да, у нас, дом Севастьянова, оперный театр, все большие капитальные здания эксплуатируются по полной. В реальности, реальность такова. В газете реальность другая. Вот этого описательного языка, как мы опишем эти здания. Но в действительности, да, здание эксплуатировалось по полной. Стиль описывался таким образом. Потом началась, полноправно развернулась эпоха конструктивизма. И это здание совсем уж стало выглядеть архаично на фоне всего остального. А потом начались перемены, в честь которых, собственно, и названа выставка «Дворцовый переворот». Казалось бы, это название относится к совершенно другим событиям, к другому периоду в истории нашей страны, но мы решили взять именно его. Альтернативным названием было «Последний гвоздь». Можно даже попробовать объяснить, почему. То есть мы обозначили, что в 20-е годы к такой архитектуре относились снисходительно, а в середине 30-х произошел поворот. Мы внезапно начали осваивать историческое наследие в архитектуре, не только в архитектуре. Соцреализм, который достаточно которому стиль, которому сложно дать определение, но, тем не менее, это тот стиль, которому должны были следовать и художники, и литераторы, и архитекторы в том числе. Вот, архитекторам нужно было осваивать историческое наследие. По всему городу возникали новые здания, новые проекты с колоннами, поначалу поставленными достаточно странно, неуместно с точки зрения классической архитектуры. Ну, вот как получалось. Зачастую просто брался какой-то типовой проект, который мы сейчас бы назвали конструктивистским, если бы он был построен. К нему прилепляли колонны, барельефы, и получался вот такое вот творение Франкенштейна. Нужен был какой-то эталон. И вот здесь все начали вспоминать про Дворец пионеров. Тем более тогда в Советском Союзе вообще возникло веяние, что мы построили в Москве в 1935 году, открылись дворцы, подземные дворцы для пролетариата в виде метро, вот как она должна выглядеть, новая архитектура. Теперь дворцы должны появляться в том числе и для самого молодого пролетариата. По Союзу начали открываться дворцы пионеров. Там первый, насколько я помню, был открыт в Харькове, потом еще в Таганроге был открыт. И один из важнейших таких дворцов был открыт в Ленинграде. Первый масштаб в Ваничковом дворце. Он назывался Дворец пионеров. Он был открыт в феврале 1937 года в очень важный для новой советской культурной идеологии год. 37-й. Что у нас в 37-м году произошло? 100 лет со дня смерти Пушкина. Внезапно 100 лет с года смерти Пушкина стало большой сенсацией. О Пушкине писались монографии. Чуть ли не каждую неделю выходили статьи в центральных газетах, во всех региональных. Пушкин, он снова вновь взобрался на корабль современности, более того, стал его капитаном, нашим всем, так скажем, снова. Во дворце пионеров в Ленинграде открывается, он открывается в феврале, 12-го, по-моему, февраля 37-го года. Для его росписи приглашают мастеров из Палиха, которые расписывают комнаты по мотивам пушкинских сказок, и это становится большой всесоюзной сенсацией.
8: Так вот откуда пушкинская комната в нашем дворце пионеров.
13: И те же палихские мастера. Да, Ленинград задал эталон на всю страну. Как мы должны... Во-первых, мы должны взять какое-нибудь крупное дворцовое сооружение в идеале. Ну, вот как взяли в Ленинграде, и облагородить его в соответствии, в тот момент пушкинскими сказками, по мотивам пушкинских сказок, авторства палихских мастеров. Ну, вот такой тренд задал
8: Ленинград. А как использовалась пушкинская комната во Дворце пионеров? Что там было вообще?
13: На самом деле используется она для самых разных целей, но моя любимая цель использования этой комнаты – это какая-то традиция, когда всяких важных, в том числе зарубежных гостей, приглашали в наш город.
8: А вот наше все, пожалуйста.
13: Не совсем так. Им устраивали турне по городу. Не Пушкин был нашим всем. Нашим всем был в числе ряда других объектов, то есть там, в числе Уралмаш, там, например, городской администрации, был Дворец пионеров. Ну, это вот детство, советское детство счастливое. И была такая традиция, что в этой пушкинской комнате на фоне этих росписей сажали всех гостей, и там происходила фотография там и Неру, и Никсон, и кто там только не фотографировался в этой пушкинской комнате в нашем Дворце пионеров. Вот это моя любимая такая традиция. Кто в этой комнате только не бывал, каких первых лиц она не видела.
8: Комната Ленина, комната Сталина там были?
13: Безусловно. Это, наверное, одни из самых интересных комнат для меня. Потому что с современной точки зрения они выглядят очень экзотично. Вообще, прежде чем перейти к ним, нужно сказать, что Дворец пионеров – это не только то, что мы воспринимаем как фасад. Да? В первую очередь, фасады в основном сохранились старинные. Да, была большая переработка, здание несколько расширилось. Когда вот вы сейчас пройдете по коридорам Дворца пионеров, вы можете, например, вместо стен там будет старый фасад с колоннами, фрагментарно, увидеть. Архитектор Алексей Дукельский все это здание реконструировал, и, главное, была полностью переработана планировка по цели образовательного учреждения. каких там только кабинетов не появилось. Кабинеты механические, мастерские, геологические, зоологические, огромное их количество. И как раз вот на выставке можно увидеть все эти кабинеты, потому что они все были отфотографированы. Выглядит потрясающе. На самом деле техническое оснащение всех этих аудиторий учебных, ну, великолепное. С этим сложно спорить. В числе них были и комнаты, которые, ну, имели такую военно-политическую функцию, скажем так. Был, понятно, военный кабинет, их было несколько, где там всякое посвященное гражданской обороне, противогазы, оружие и так далее. Но было сейчас сложно восстановить, это одна была комната или все-таки две разных, потому что есть две фотографии. Возможно, это одна комната, просто экспозиция с двух разных сторон. В общем, одна из экспозиций посвящена Ленину. Это такая совершенно потрясающая конструкция из дерева, там, из шпона, такая карта Советского Союза, на которой отмечены города, где Ленин находился в ссылке. Там скульптуры, бюстики стоят Ленина самые разные. И есть экспозиция, посвященная, ну, конечно же, Сталину. Как не открыть в 1937 году экспозицию, посвященную Сталину. Там тоже такая большая карта, где Сталин был в ссылке. И вот в фотографии этой экспозиции мне больше всего нравится то, что ее венчает маленький макетик Дворца Советов в Москве. Что интересно, да, он венчает именно экспозицию, посвященную Сталину, потому что это идея Сталина, да, строить такой монструозный дворец. Но на макете Дворца Советов отсутствует Ленин, который должен был венчать этот дворец, то есть он такой обрубок получается.
0: Потому что политическое чутье, 37-й год, очевидно.
13: Возможно. Вот именно в таком виде он попал на фотографию. Но комнаты, конечно, совершенно замечательные с точки зрения вот воспроизведения общественных установок, наверное, или государственных установок, направленных на общество того времени.
0: Был пул людей, которые приложили непосредственное мозг, руки, все что угодно, свою судьбу к этому Дворцу Пионеров. И как же с ними поступили?
13: Да, получилось так, что изначально

0: партнеров. Или как минимум один из.
1: Один из, да.
2: В сентябре. Уже в 8-й раз камерный цитик.
3: Беспилотная опасность действует уже в 3 регионах Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, опасность атаки дронов объявили в Тюмени и Югре. Продолжает предупреждение действовать и в соседнем Пермском крае. Аэропорт Екатеринбурга не отправляет и не принимает самолеты больше 4 часов. За это время количество задержанных на вылет рейсов выросло до 20. Также, по данным онлайн-табло, 2 рейса в утреннем расписании Кольцова были отменены. В экстренных службах напоминают, что при режиме беспилотной опасности необходимо избегать нахождения на открытых пространствах. Более 150 известных спикеров выступят перед участниками Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На мероприятии запланирована масштабная просветительская программа. Об этом сообщили в Департаменте информполитики. Центральным событием будет федеральный просветительский марафон «Знания первые». К участию приглашены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев и Марат Куснулин, а также глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель РЖД Олег Белозеров. Кроме этого, с участниками фестиваля встретятся олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, актер Андрей Мерзликин, кинорежиссер и продюсер Клим Шипенко и многие другие. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета «Ру», сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Вместо того, чтобы каждый год или раз в несколько лет добавлять по одной високосной секунде или убирать ее в зависимости от скорости вращения Земли, ученые вообще думают отказаться от високосных секунд. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
4: Информация на правах рекламы. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Повтор программы.
4: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
5: Присоединяйтесь к адекватным людям на частоте 104,5 FM.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. Программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Привет.
8: Всем привет.
7: Сегодня будем обсуждать манипуляцию или манипуляции во множественном числе. Тема называется «Манипуляции во благо» со знаком вопроса. Мы все не любим слово «манипуляция», потому что сразу какой-то негатив возникает. Это мной, без меня меня женили, в общем.
8: Да,
7: примерно
8: да.
7: Вот так можно это описать, что манипуляция всегда это плохо, что она как-то в обход воли человека заставляет его делать что-то. А вот если бы этого не было, то тогда этой манипуляции, то тогда человек бы такого делать никогда бы не стал. Почти веберовское определение власти.
8: Да.
7: Вот. Но насколько это правда, насколько неправда с психологической точки зрения, может быть, есть манипуляция во благо, а может, и нет. Сегодня будем решать в эфире. Так вот, что вы считаете манипуляцией, ваши примеры и ваша реакция, когда вы понимаете, что вами манипулируют, или, может быть, секреты успешной манипуляции другими людьми, детьми прежде всего. Начался учебный год, и люди тренируются на детях, как всегда. Как бы ими поманипулировать так, чтобы уроки делали, оценки хорошие приносили, вели себя хорошо, ну и так далее. Без манипуляции тут, наверное, никак. Хочешь не хочешь, но чуть-чуть манипулировать ребенком

0: приходится. А может и нет.
1: Сейчас расскажу.
0: Да. Так вот, что есть такое манипуляция? Слово восходит к латинскому, но в классической латыни, да, такого значения, как влияние на поведение людей, нет. Манипулятиус, манипулус он был, да. Манипулус – это боевая единица, ну и горстка, которая входит в руку, скажем так. Вот это есть в классической латыни. А потом манипуляция – это, ну, понятно, примерно то же самое, да, что-то делать рукой, влиять на что-то.
1: Водить рукой.
0: Ну, не водить, а именно переименуют манипуляторы, да, грузовички такие, которые с кранчиком небольшим, которые переносят из места в место. Ну, вот совершать какие-то действия, которые влияют на окружающий мир. Скажем так, если совсем просто говорить, примерно такое значение. Вот в психологии что такое манипуляция?
1: Ну, манипуляция, мне кажется, все уже знают, что это...
0: Скрытое,
1: это важно. Скрытое влияние на человека для того, чтобы тот не чтобы подтолкнуть его либо что-то сделать, либо что-то почувствовать. Ну, почувствовать, чтобы сделать. Чаще всего, конечно, это чувство стыда и вины.
0: А почему тогда манипуляция? Не рукой же. Вот что опять вот психология всех запутывает, потому что рукой раз по лбу. Ремнем раз по заднице. Есть пошел такие, учиться.
1: Я расскажу. Есть такие куклы, Бибабо называются. Другие их называют наручные куклы, куклы для кукольного театра, знаешь, которые как перчатка. Вот, кукла-перчатка, вот так проще всего называется. Кукла-перчатка, которую надевают на руку и ею манипулируют. Мне кажется, вот примерно отсюда. Я, кстати говоря, не посмотрела. Это все-таки твоя историческая задача была.
0: Я посмотрел классическую.
1: Задача как историка. Посмотреть, откуда это слово в психологию пришло. На самом деле, в психологии уже, как мы уже за много-много наших передач узнали, что в психологию слова приходят как-то очень хаотично.
0: Не только в психологию. Современные ученые любят придумывать слова непонятно на каком основании.
1: То есть, самое главное что? Что это скрыто. То есть, помните, вот эта кукла-перчатка, человек прячется за ширмой весь, рука прячется за ширмой, и как
0: рука
1: будто бы зайчик... Рука прячется в кукле, и как будто бы этот персонаж сам говорит. Да?
0: Ну, марионетка, в общем.
1: Да, о, марионетка тоже отличное слово. Это когда сверху, да, насколько я знаю, на ниточках руководит человек куклой. И здесь то же самое. То есть человек сам даже думает, который не осознает манипуляцию, как справиться с манипуляциями и оградиться от них, об этом я обязательно сегодня тоже расскажу. Но мы говорим о том, что человек сам, того не подозревая, делает то, что предлагает ему делать манипулятор.
0: Подталкивает, предлагает,
1: ну, не предлагает напрямую, а именно подталкивает и заставляет. То есть как бы насилием это делает, потому что когда рука в кукле или за ниточки дергает, там как бы сама кукла этого не хочет как бы делать.
0: А кто мы знаем?
1: Да. Ну, мы не знаем, но тем не менее, она как бы не планировала, скажем,
0: но,
1: скорее всего, это
0: манипулятор
1: делать.
0: Манипулятор знает, за какую ниточку дернуть, чтобы ручка двинулась, ножка двинулась,
1: именно,
0: это, пошла куколка куда-нибудь.
1: Именно. И здесь очень важна эта скрытость цели, потому что если цель открыта, это уже не манипуляция. Вот это люди часто путают манипуляцию и просьбу. Если я говорю, пожалуйста, помой посуду...
0: Манипуляция.
1: Это просьба. Прямая просьба. И я так часто...
0: Соверши манипуляцию над посудой.
1: Ну вот да. А человек, который говорит, пожалуйста, приходи вовремя, мне грустно, когда ты приходишь не вовремя, это не манипуляция. Манипуляция это... Ну да, конечно, ты приходишь не вовремя. Тебе же не важно, как я себя чувствую. Вот
0: так
1: у меня может
0: просто
1: случиться приступ, например, а ты даже не успеешь прийти. Мама так может сказать, например, да? У меня сердце болит, когда ты приходишь поздно. Вот это вот все манипуляция чувством вины, чувством страха за человека и чувством стыда тоже. Вот, то есть скрытость все-таки целей, то есть цель не прямая, не прямо высказывается. Она как бы так прячется.
0: Завуалировано.
1: Типа я о тебе же сама забочусь, говорит мама. Я же о тебе забочусь. Угу. Когда она не хочет, чтобы ее сын-подросток шел гулять с друзьями, например. Да? И он, ой, у меня сердце болит. Вот это, угу. самое распространенное, самое тяжелое. Вообще, материнская манипуляция, на мой взгляд, самая страшная манипуляция, особенно чувством вины перед матерью. Вот это то, с чем мы потом долго-долго с клиентами работаем и прорабатываем и так далее. То есть это прям моя боль как психолога, материнская манипуляция.
0: Есть вопрос. Манипулятор сам должен осознавать, что он манипулирует? Потому что у нас есть несколько вопросов как раз про субъективизм. Субъект и объект манипуляции. Субъект осознает, что он субъект? Вот, например, от Марии вопрос. Очень жду эфир, еще до эфира пришел. Мне мужчина говорит, что я манипулятор, а по мне я вообще ничего такого не применяла. Вот и хочу понять отличие, потому что я же не манипулятор, я все искренне говорю. Угу. А мужчина считает манипулятор. Ну, еще про субъективные оценки манипулятор считает, что все удается, так будет лучше. Так ли на самом деле? Иногда да, а иногда нет. Это уже Константин. То есть вот сейчас про субъективность. Вот манипулятор должен ли осознавать, что он манипулятор? И тогда это будет манипуляцией. Потому что тот, кто дергает за нитки, у него есть четкое понимание процесса.
1: Очень часто люди не знают, что они манипулируют. Вот я сегодня уже много... Это манипуляция, я сейчас скажу, как, это просто несколько этажей, скажем, нужно пройти, чтобы дойти до вот этой манипуляции. Вот я сегодня рассказала про манипуляцию матери над сыном. Чаще, над ребенком, извините. Над любым. над дочерью
0: по
1: тоже.
0: Отношению лучше.
1: По отношению. Не знаю. Манипуляция...
0: В отношении кого-то.
1: В отношении, хорошо, будем так долго говорить.
0: Не знаю, ладно.
1: В отношении кого-то. То есть...
0: Кем-то вообще, просто...
1: Манипулировать кем-то, да. Манипулировать кем-то, хорошо. Остановились на этом варианте. Итак, вот мать манипулирует своим ребенком. Она часто не осознает, что она манипулирует. Она хочет достичь своего комфорта. Она при этом искренне испытывает, например, страх. Страх может быть за ребенка. Я хочу сказать сына, видимо, я про себя все. У меня просто сын.
0: Опыт
1: и меня...
0: манипуляции, да, вспоминается
1: над
0: ребенком.
1: Про позитивную манипуляцию и манипуляцию во благо я еще сегодня расскажу и признаюсь вам, когда я этим занималась специально, осознанно. Так вот, неосознанная манипуляция. Это когда человек испытывает, например, страх. Страх чего он может испытывать? Того, что, за человека конкретно, то есть за своего ребенка. Или за то, что за себя, когда этот человек его бросит. Это может быть жена-муж, это может быть начальник, это может быть подчиненный, который боится, что его уволят. И он таким образом манипулирует, чтобы избежать того, чего он боится. То есть, как правило, вот неосознанная манипуляция, она основывается на неосознанной потребности. К сожалению, практически все люди не до конца и не все свои потребности осознают. Это роль психотерапевта, в частности, гештальт-терапевта.
0: Научить
1: очень
0: нормально
1: много...
0: манипулировать осознанно.
1: Сейчас, подожди, ты перебиваешь меня. Осознавать свои потребности, а дальше уже решать, что с ними делать и как их достигать и достигать ли. То есть удовлетворять ли вообще. То есть как только я понимаю, что я как мать боюсь за своего ребенка, у меня есть развилка все-таки, что-то делать со своим страхом или что-то делать со своим ребенком. И я, конечно, как психолог, который за осознанность, за то, что давайте со своим страхом что-то делать, то есть справляться с ним, разбираться с ним, и действительно, например, стоит ли ребенку 25-40 лет так уж много рассказывать о своих чувствах, или дать ему все-таки жить свою жизнь. Потому что, я, например, знаю, что многие матери испытывают чувство вины. Я в своем телеграм-канале тут немножко про это порассказывала, про свое чувство вины перед ребенком своим. И мы все испытываем чувство вины перед детьми, если вообще анализируем свое воспитание, когда ребенок уже вырос. Но это не проблема ребенка. Что я чувствую вину.
0: Проблема ребенка в том, что ты им манипулируешь, а он потом делает что-то такое, чего бы он не сделал.
1: Вот и если я осознаю, то я, скорее всего, не выберу манипулировать.
0: Почему?
1: Скорее
0: есть же осознанные
1: всего.
0: Манипуляторы.
1: Это, да, осознанная манипуляция.
0: Это как раз манипуляция. Я просто, я вот всегда за
1: ты
0: точность формулировки.
1: Сейчас,
0: нет, потому что неосознанная манипуляция – это не манипуляция, потому что человек не понимает, что он с куклой делает.
1: Подожди, еще раз скажи.
0: Манипуляция, для, ну, еще раз к метафоре куклы.
1: Так.
0: Кукловод знает, что должна делать кукла.
1: Если знает, он не какие... знает, то это не манипуляция?
0: Нет.
1: Нет, неправда. Если мать не в курсе, что она просто ужасно боится остаться одна на старости лет, и она всячески манипулирует своим ребенком, чтобы он не ушел в новую семью, это манипуляция, даже если она не понимает, для чего она это делает. Если даже она думает, что она это делает во благо своего ребенка. Тебе там будет плохо, она тебя не будет так любить, mm-hmm. как я. Или там, этот муж тебе будет плохо, не знаю, заботиться о тебе будет плохо, не ходи к нему, да. А вот сейчас у меня есть клиентка, девушка, которую мама всячески манипулирует, чтобы та не ушла, а та уже ушла к своему парню, ну, чтобы она не осталась там жить. Хотя девушке на минуточку 25-26 лет. Uh-huh. А, и она ей всячески манипулирует, чтобы та осталась при ней. А та мать, естественно, болеет, ей, естественно, нужен уход, хотя она достаточно молодая, 50 там, с лишним лет, но она вот всячески уже всеми болезнями, кстати говоря, это тоже одна из частей неосознанной манипуляции. Заболеть, чтобы человек но тебя
0: человек
1: не бросил.
0: Заболевает? Вот про психосоматику,
1: это
0: как
1: психосоматика,
0: это
1: так
0: так
1: сильно,
0: это собой,
1: страшно.
0: Значит, человек автоманипуляция.
1: Да, подожди, нет.
0: Если он заболевает, реально.
1: Психосоматика это не, ну, может быть, и авто, конечно, манипуляция, я об этом не думала, я поразмышляю сейчас, но суть в том, что он манипулирует, да пусть он с собой-то манипулирует сколько хочет, мы же сейчас про то, что человек делает плохо другому человеку, и вот конкретно моей клиентке ее мать делает плохо, совершенно не понимая этого, она искренне уверена, что она хочет своей дочери счастья, а на самом деле она настолько, это даже не страх, это какая-то паника остаться угу. без дочери рядом, под боком, который ей все за нее делает, все за нее решает, там, платит за нее и так далее, что она манипулирует, не понимая, она правда думает, что она ей хочет добра. Так же, как и мать сына, которая всех девушек, которых приводит сын, всячески хает и говорит, что это плохая тем-то, это вообще там гулящая, это там незаботливая, это некрасивая, это еще какая-то и так далее. То есть она делает так, что ребенок делает по ее воле. При этом осознает она, что она просто боится одна остаться? Да нет, конечно. Она искренне думает,
0: что она... А если
1: бы
0: она осознавала, она была осознанно манипулировать стала бы?
1: Да. Вот тогда бы она осознанно манипулировать mm-hmm. начала. И ты знаешь, тут такая история, что как только человек осознает вот эти свои потребности, он прекращает манипулировать.
0: А что он делает?
1: Просто перестает говорить об этом. Или остается работает один. Со своим психотерапевтом. Остается один и справляется со своим одиночеством. Ну, а что делать, если тебе, там, не знаю, 45, 50, 55 лет, и твой ребенок хочет замуж или жениться? Ну, в общем, это твоя проблема, что ты не можешь остаться один, одна. Поэтому, да, осознавать свои потребности – это первая задача, чтобы не манипулировать.
0: Ну, хорошо, про осознанную манипуляцию. Любое воспитание – это осознанная манипуляция. Ну,
1: да.
0: Чаще всего.
1: Да.
0: Если
1: да.
0: у нас
1: да.
0: есть цель воспитать какие-то навыки у ребенка, угу. чтобы он там ребенок хорошо учился, родители осознанно манипулируют.
1: Кстати, про бессознательную еще манипуляцию забыла сказать, что, например, получить поддержку и заботу. И человек постоянно ноет, вызывает чувство вины. Ну ты че, мне вот будет так грустно, если ты все-таки пойдешь с друзьями в баню или гулять.
0: Ну ты про взрослых, там, про детей. Дети тоже манипулируют родителями.
1: Подожди,
0: еще
1: подожди.
0: Как?
1: Давай угу. все-таки про взрослую сначала отдельно, давай. Чтобы мы не запутались, потому что и так... Итак, тогда мы про белую такую позитивную манипуляцию, угу. про манипуляцию во благо. Да? То есть манипуляция во благо это правда ну, такая классная штука, когда легко можно добиться того, что делает человек. И ты сейчас начнешь, наверное, протестовать и говорить,
0: начну.
1: Что это вовсе не манипуляция, что это не так и так далее. Но вот, например, врач и пациент, да, врач манипулирует со своим пациентом. Манипулирует, например, дает ему таблетки плацебо.
0: Нельзя.
1: Ну, вот сейчас нельзя. Но я не думаю, что когда... Ну, например, не таблетки плацебо, а таблетки, которые, скажем так, не такую большую пользу несут, которую он, например, скажет своему пациенту. Вот так.
0: Это вранье?
1: Да.
0: А в чем благо-то?
1: Дальше. Мама делает котлетки и засовывает в фарш перекрученные овощи, чтобы ребенок
0: просто
1: получал
0: вранье.
1: Овощи.
0: А
1: это манипуляция.
0: Ну как манипуляция? Это котлетки сделать, а тут манипуляция в
1: ну,
0: чем?
1: Ну подожди,
0: это
1: ты... Манипуляция это все-таки достичь своей потребности. То есть удовлетворить mm-hmm. свою потребность. У матери есть потребность, чтобы ребенок ел овощи. И она их засовывает внутрь еды.
0: Это
1: нормальное мясо, да. Это манипуляция. Завышенные планки перед учеником ставятся или перед спортсменом и говорят, я точно знаю, что ты с этим справишься.
0: Угу.
1: Или, слушай, помоги мне, пожалуйста, разобраться, говорила я своему сыну-подростку, 50 на 50. Это была точно манипуляция, но я действительно не всегда разбиралась в том, о чем я его просила мне помочь разобраться. Или, слушай, я не могу, вот уже 100 раз попробовала вот это вот, ну не знаю, там, починить что-то, и мне кажется, здесь только парень справится, у меня прямо руки вообще
0: вот
1: не получается. Это манипуляция при этом. Кому от этого плохо? Никому. Ребенок верит в себя, ребенок начинает понимать, что он классный, или девочке можно сказать, слушай, я вообще в новых трендах этих ваших не понимаю, как тут сделать это, расскажи. У ребенка повышается самооценка, ребенок научается объяснять, ребенок разбирается в этом, или там в математике, не понимаю, объясняю. Сни мне, пожалуйста, блин, я не могу понять, что, как это
0: ну,
1: решить, этот
0: пример.
1: В этом
0: плане любое воспитание и вот. Образование так или иначе содержит манипуляцию. В виде мотивации, в виде еще чего-нибудь.
1: Да, про мотивацию мы потом с тобой угу. как-нибудь поговорим отдельно, потому что мотивация, особенно даже для там, школьников и вообще для себя, это отдельная тема, о которой я готова говорить там, часами. Значит... Самое главное в позитивной манипуляции, что самому объекту, над которым проводится эта манипуляция, тоже должно быть хорошо. И понятно, что это проекция. Мы никогда на 100% не узнаем, хорошо ли человеку от того, что им поманипулировали.
0: Что лучше, лежать на диване или ремонтировать что-нибудь? Унитаз.
1: Что лучше,
0: кому,
1: уметь?
0: Кому лучше от этого? Унитазу только.
1: Ну, например, лучше в том, что не будет ссоры в семье, если ты про мужа и жену говоришь. Или он говорит жене, что да, я уже вызвал мастера на там, ближайшее время, а он еще не вызвал. Чтобы жена уже перестала задавать ему вопросы, а у него будет время.
0: Как это? Жена будет до прихода сантехника задавать вопросы?
1: Я уже вызвал.
0: Где? Почему?
1: Сказал же завтра. А завтра
0: через
1: он быстренько с утра просыпается.
0: Через часок. Где? Да, и потом вспоминает.
1: Не, ну ты прям каких-то совсем глупых жен приводишь пример уже, извини, конечно. Но мне кажется, что если нормальной жене сказать, я на завтра вызвал сантехника, вряд ли она через час переспросит.
0: А пришел ли уже?
1: Ну да.
0: С работы позвонит, будет звонить каждый час.
1: Еще раз говорю, что выходите замуж за адекватных.
0: Женитесь в данном случае.
1: Кстати, да. Ну и выходите замуж тоже. Который вообще-то правда вызовет сантехника, а не будет манипулировать всякими словами.
0: Сам сделает, что сантехника? Давай планку повышать, так повышать.
1: Дальше. Манипуляция детьми, моя самая любимая, это выбор без выбора.
0: Конечно.
1: Ты почистишь зубы красной или зеленой щеточкой? Ты сделаешь сначала русский или математику? Конечно, умные дети говорят никакой. Ничего.
0: Вот добилась, воспитала разум.
1: Ну да. Но когда ребеночек еще маленький, ну или когда он понимает, что, собственно, выбора ему, правда, не дают, и ему придется и русский, и математику сделать, то это сокращает, скажем так, агрессию ребенка на действие. Например, если я скажу, так, садись делать русский. да, это вызовет реакцию в ответ.
0: Сопротивление.
1: И сопротивление. Если я скажу, слушай, а что лучше, русский или математику сначала сделать, то у него это вызовет, конечно, негатив, но не такой яркий. Поэтому это поможет. Поэтому, например, ну там... Не знаю, покажи мне, как ты с этим справляешься. А ты правда в этом разобрался? Или, например, я могу взять, открыть учебник, посмотреть на примеры и сказать, боже, ты что, правда в этом разбираешься? Серьезно?
0: И это манипуляция разве?
1: Да. Ну, да. Ладно, ну, потому что моя задача не действительно узнать, разбирается ли он, а сделать так, чтобы он в этом разобрался и сделал домашку. Вот. И тогда вот это превращается в такое, опять же, повышение самооценки ребенка самого и так далее. Дальше с сотрудниками тоже как можно манипулировать. Слушай, ты знаешь, только ты справишься с этой работой. Пожалуйста, сделай ее, потому что мне просто некому ее поручить. Манипуляция, потому что, скорее всего, есть кому.
0: Некому, никто не хочет, потому что...
1: Ну, видишь, на тебя это будет работать, манипуляция, потому что ты нарциссично достаточно устроенный человек, и ты такой, да, действительно, только я могу с этим справиться.
0: Но не буду.
1: И сделаешь обязательно, естественно, потому что тебя же попросит авторитетный человек. Это же работает только если авторитетный.
0: В общем, кто победит, лень или манипуляция, да, тут? Что с детьми?
1: Ну, это правда так.
0: Ну, хорошо. Детей понятно, что лучше манипулировать, чем не манипулировать, потому что, ну, еще раз, процесс воспитания...
1: Ну, смотря как, да.
0: Ну, ну нельзя же... Вот тоже классика жанра «говорите с вашими детьми». Вот сел ты с ребенком и начал ему за устройство мира втирать, что, типа, знаешь, ребенок, вот все устроено именно так.
1: А у него, бедняга, эти лобные доли-то еще не работают.
0: Они взрываются.
1: И он, как бы, еще только 5 минут может удерживать одну линию.
0: Кстати, манипуляция – это же всегда упрощение, так или иначе. Ну, то есть, вместо того, чтобы сложно объяснять, что знаешь, я, вот если говорить про детско-родительские отношения в взрослом возрасте, я боюсь остаться один, одна, потому что вот то-то, то-то, я хочу, чтобы ты приходил, приходила, я делала то-то, то-то, то-то. Ну, как бы, да, напрямую, напрямую, очень длинный путь. Потому что этот ребенок, ну, подумает, что, ну, вот тут я могу схалявить и так далее. А манипуляция – это путь короткий, потому
1: Ошибаешься. На самом деле, чувство. Это путь-то сам по себе длинный. Это манипулятору кажется, что это быстро. А на самом деле это длинный путь.
0: Нет, бывает такое, а проще попросить.
1: Да. Несколько, да. И на самом деле, ну вот, так как я, ну, такой осознанный, насколько возможно, человек, да, насколько смогла, я своему сыну напрямую говорила, например, ты знаешь, мне страшно, когда ты идешь в темное время суток гулять, и я не знаю где, поэтому, пожалуйста, ты можешь мне отзваниваться там каждые полчаса и говорить, что с тобой все в порядке, или писать там сообщение. Прямое сообщение, которое мой ребенок воспринимал адекватно. И он сообщал мне не потому, что мать велела, не потому, что у мамы сердце там остановится, и ему страшно за мою жизнь, а потому, что он заботится обо мне.
0: А потом начинается, ой, а я забыл, ой, да,
1: слушай,
0: потому
1: ну,
0: что...
1: Это... Подожди, подожди, это уже другое дело.
0: А эмоция уже, знаешь, связывает
1: или
0: по-другому.
1: Или я, например, могу слушать. Когда эмоция связывает, то же самое может произойти, только потом у ребенка до взрослых возраста и седых волос вот это вот ощущение вины перед собственной матерью, которая потом переносится на жену и еще каких-то властных людей, сохраняется на всю жизнь, и человек уже себе не принадлежит. Он уже делает не потому, что хочет и считает так правильно, а потому, что его чувство вины толкает это делать. То есть это манипуляция на всю жизнь сказывается.
0: Ну, поэтому я говорю, что воспитание – это манипуляция часто, потому что закладываются некоторые основы. Человек же должен привыкать к ниточке-то. То есть сначала сопротивление,
1: так,
0: потом...
1: Так, давай не будем вот что привыкать к ниточке, иначе я сейчас начну грубить. Почему? Потому что я против того, чтобы нами
0: так
1: манипулировали.
0: Все против. К тому, что вырабатывается все-таки определенный навык. Если постоянно манипулируют в одном и том же ключе, вот мы говорили про родителей и детей, то тогда у ребенка, неважно в каком возрасте, складывается определенная вот эта ниточка. И она уже работает на раз-два. И в том числе переносится на
1: потом человек
0: потом
1: приходит в психотерапию, все это обрывается, и разрываются отношения навсегда, иногда. Так бывает. И ну, я предупреждаю, так как я специализируюсь на тинейджерах-подростках, я предупреждаю, что их отношения на первое время могут стать хуже. Как правило, они, конечно, в итоге лучше становятся, по крайней мере, по отзывам потом. Но первое время может стать хуже, потому что если родитель привык манипулировать, то, скорее всего, когда ребенок начнет ходить в психотерапию, ребенок перестанет вестись на эту манипуляцию, потому что вообще-то защита от манипуляций есть. И, например, в чем вред манипуляций, ну, в чем вред манипуляций, давайте так, в том, что возникает не только, вот как ты сказал, привычка, а возникает привычное сопротивление. И человек начинает агрессивно реагировать даже на какие-то простые просьбы, похожие на тот самый

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

конечно, для полного счастья человеку всегда чего-то да не хватает. In a little while. А об этом автор-исполнитель Uncle Cracker. Рок-арсенал здесь Виолетта. На наших студийных 2 часа 26 минут у меня имеются промежуточные итоги голосования этой недели. Вторая порция летних песен из нашей коллекции ждут вашего теплого, как минимум, отношения. Ну вот, пока что на грани непопадания в наш радиоэфир три песни. Это французский испанец Ману Чао, мультиинструменталист «История любви» Том и Лола. Это дуэт Прэт Маклин с композицией «Happy Days». Ну и еще американский дуэт Pure Prairie League и композиция «Эми». Будут ли звучать в эфире рок-арсенала, решайте только вам, так что успевайте поддержать то, что хотите слышать. А в этом голосовании на сегодняшний день фаворит композиция легендарнейшей британской группы Simply Red, произведение «Home». Это действительно одна из ярчайших и очень красивых композиций. Спасибо тем, кто поддержал. Какими будут результаты, тоже дело каждого из вас, так что надеемся, что вам не все равно то, что будет звучать на рок-арсенале. Знаете, лето — это счастье, которое круглосуточно хочется поймать в любое время года благодаря музыке. Так что ждем ваше мнение в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Новинка очень скоро. Впереди Dire Straits, а уже сейчас Muse. Для тех, кто сегодня еще не подкачался. «Музей мускулов» называется их знаменитый, ну, такой хуковый ироничный трек «Muscle Museum».

0: Talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Хали-гали, Кришна. Хали-гали, Рама.
2: Ближайший четверг, 21:00, в гостях у программы Rock and Talk. Общественный деятель, правозащитница, а также большая любительница рок-музыки Екатерина Герлах. И на этот раз мы поговорим о запретах и цензуре в рок-музыке в историческом разрезе.
3: Если мы вспомним скандал с Агатой Кристи с удалением альбомов с платформ с цензурированием, то есть тема на самом деле довольно острая, актуальная.
0: Rock and Talk.
4: Полчаса без рекламы.
0: Rock

Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack.

бомбическая песня. Женское счастье аудитории особенно любит. Подушка для булавок. Кто это? Да это дяденька, брутальный снаружи и добрый изнутри, не боится женских колкостей. ZZ Top Inclusion, знаменитая композиция с альбома «Антенна», Deep Purple, Depeche Mode чуть раньше, а в рубрике «Национальный продукт», «Калинов мост», вот такие планы здесь, Виолетта, здорово, что с нами. Ну а сейчас ловите легендарнейшая группа Black Crowes и песня про недомогание в пространстве без любви.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: Персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Банк России в эту пятницу снова вернется к вопросу о размере ключевой ставки. Заседание Совета директоров состоится 11 сентября. Большинство экспертов предполагают, что регулятор в нынешней ситуации сохранит показатель на уровне 14%. Вторым сценарием называют снижение на 0,25 процентных пункта. В Екатеринбург начали стягивать дополнительные силы полиции. Сотрудники МВД будут обеспечивать безопасность на площадках Международного фестиваля молодежи, который пройдет с 11 по 17 сентября. Портал 66.ru пишет, что первые прибывшие полицейские уже заселяются в студенческие общежития. Какое количество правоохранителей будет обеспечивать порядок во время Международного фестиваля молодежи, не уточняется. Глава пресс-службы Главного управления МВД Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам запланированных мероприятий. Более 150 известных спикеров выступят перед участниками Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На мероприятии запланирована масштабная просветительская программа. Об этом сообщили в Департаменте информполитики. Центральным событием будет федеральный просветительский марафон «Знания первые». К участию приглашены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев и Марат Куснулин, а также глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель РЖД Олег Белозеров. Кроме этого, с участниками фестиваля встретятся олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, актер Андрей Мерзликин, кинорежиссер и продюсер Клим Шипенко и многие другие. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета «Ру», сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
3: Информация на правах рекламы.
4: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
5: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Да, кто бы сомневался, предвкушение согревает человека с утра и до самого вечера, когда ждешь чего-то хорошего. Джо Кокер, Tonight. Ну, а вечер нам всегда что-то обещает на рок-арсенале. Вечер пятницы в 9 часов обещает новые впечатления в программе «Полезные ископаемые». Здесь Виолетта, я и самые неутомимые меломаны, слушатели рок-арсенала. Четвертый год подряд добываем песни, которые, конечно же, открывают для кого-то новые музыкальные миры. И вот к этой пятнице тема свободная. Я еще минут, может быть, 45 подожду. Вдруг какой-нибудь раритет от кого-нибудь придет. Например, от Сергея, который вчера мне кинул на почту предложение музыкальное. Но эта песня у нас звучит и, кстати, очень скоро прозвучит. Сергей, жду, если что, vilka@rockarsenal.ru. Ну и в эту пятницу ждите, что интересненького мы раздобыли, услышите. А в продолжении на рок-арсенале Green Day будут King Crimson. Завтра плюс 20 градусов и небольшой дождик обещают в Екатеринбурге. Ну а уже сейчас вот она, ностальгия. 70-й год, когда британская группа Кристи выпустила этот трек под названием Yellow River.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

этого авангарда только что пульсировали в такт King Crimson и «Сердцебиение», «Heartbeat». Эта композиция 82-го имеет, кстати, продолжение в 90-м, когда гитарист, вокалист, ну и автор этого произведения Эдриан Белю для своего сольника сделал еще один вариант. Пластинка называется «Young Lions». Знаете, конечно. Ну а что касается видеоверсии, полюбопытствуйте, увидите абсолютное новаторство того времени. Дело в том, что в музыкальном видео применили технику растворения лиц, которая позже была применена в знаменитом видеоклипе Майкла Джексона «Black or White». А у нас на рок-арсенале продолжение лучшей по традиции новинка Бет Харт и Джубана Масса. И уже сейчас бомбическая кавер-версия в моем личном вкусе, самая лучшая, на знаменитую песню Led Zeppelin «Hello to Love» Карлос Сантана, Крис Корнелл.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

американский коллектив Lemon Twigs, одни из, я бы сказала, нетрадиционных американских групп, которые очень любят британскую волну, конкретно Beatles это слышно, и психоделию. The Lemon Twigs и песня I've Got a Broken Heart. Ну, для тех, кто понимает, как только что-то чувствуешь, держишься за сердце. Если, конечно, чувствуешь. Ну, а парни, кстати, в этом году выпустили новенький альбом, называется Look for Your Mind. Там уж нужно будет держаться за голову, если, конечно, оно вас этим вечером уже готово принимать новые музыкальные идеи и формы. White Snake Oasis в рубрике «Национальный продукт». Браво, Валерий Сюткин, вот такие планы. Здесь Виолетта, классного вечера желаю. Ну а уже сейчас лучшая песня в конце рабочего дня.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! В это воскресенье в Joypub'е живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Joypub Band. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, который умеет создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Joypub'а. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
5: Рок-арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
2: Добрый вечер. Посольство России в Венгрии продолжит работу, несмотря на высылку дипломатов, говорится в заявлении в телеграм-канале российской дипмиссии. Это будет сделано в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между двумя странами. Напомню, накануне Венгрия заявила о высылке 10 российских дипломатов. По словам главы МИДа страны Аниты Урбан, сотрудники дипмиссии вели в стране неприемлемую для дипломатов деятельность. При этом она уточнила, что решение Венгрии не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Москва также пообещал дать адекватный ответ. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Г1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о 4 пострадавших в результате той атаки. В Свердловской области более 20 человек стали жертвами мошенников при попытке купить автомобиль в Европе, предупредили в МВД. Один из пострадавших, 40-летний житель Первоуральска, нашел в одном из мессенджеров центр поставки, заказал Nissan X-Trail за 1 700 000 рублей. Менеджер прислал ему на почту электронный договор с CNN-компанией и потребовал оплатить таможенное оформление 610 000 рублей. Когда покупатель решил проверить данные через официальный портал таможенного оформления Евразийского экономического союза, ввел в базе ввода машин ВИН-номер предполагаемого Ниссана. Результат поиска оказался нулевым. Он обратился в полицию, сообщил глава пресс-службы МВД Валерий Горелых. Та же ситуация произошла с жительницей Нижнего Тагила. Она лишилась 1 600 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». На Среднем Урале продолжается сезон активности клещей. За неделю от укусов пострадали 55 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Общее количество пострадавших с начала сезона приближается к цифре 18 000 человек. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит в больницах 125 человек. Клещевой боррелиоз в стационаре лечат 256 уральцев. Известный певец Анатолий Цой купил электромобиль стоимостью более 13 миллионов рублей. Он назвал покупку не просто модой, а важным вкладом в будущее ради чистого воздуха и более безопасной среды, пишет газета «Ру». Накануне артист уральских пельменей Сергей Исаев сообщил, что купил электроавтомобиль. Он выложил в сеть фотографии и подписал пост иронично. «Нет бензина, купи электричку», цитирует артиста Е1. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Beatles. Dire Straits. Пикник. Нирвана.
8: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

абсолютно неподражаемые ребята, которые мастили себе дорогу на пьедесталы блюз-роковых почетов много лет. Это были Rival Sons, Pressure and Time. Об этом их презентация 2011 года. Но нынче музыканты находятся, конечно, в фаворе среди всех обожателей стиля блюз-рок. И в этом году у них концерты намечены, особенно осенью. И, возможно, появится альбом. Если не в конце этого года, то в начале следующего. Фанатам дополнительный пламенный рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 7 вечера. Завтра, 10 сентября, в Екатеринбурге синоптики обещают переменную облачность, дождик и плюс 20 градусов. У нас погоду сделают Брайан Эдамс с концертной площадки Эрик Клэптон. И уже сейчас песня, которая появилась 55 лет тому назад. Джон Леннон выпустил одноименный альбом, который отметился в списке 500 величайших на планете. Ну и заглавная песня с этого альбома, как, наверное, самая красивая человеческая мечта Джон Леннон и знаменитая «Представь себе», «Imagine».

0: реклама.
1: Не пропустите музыкальные выходные в Джойпабе. В пятницу, 11 сентября в 20.00, Фанни Каплан и Топ Мьюзик Бэнд. Знакомые хиты в новом звучании. Зажигательные танцы и непередаваемая энергетика. А в субботу, 12 сентября в 19.00, старт третьего сезона музыкального марафона. Битва групп «Северный город С», «Тарарун», «Лесилиса» и «Санлар». Талант, страсть и живой звук. Два вечера, две атмосферы, море музыки. Ждем вас в Джойпабе 11 и 12 сентября. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

как говорит Чет Крюгер, в этой песне есть главное в нашей жизни. Все плохое оставить там, ну а с собой оставить самое лучшее. Nickelback, Leave Me Behind, об этом их песни. Еще одна ласточка с будущего альбома, который выйдет 30 октября. Фанаты, потирайте руки. 30 октября Nickelback выпускают альбом Everything Under the Sun. Ну а продолжение у нас ловите. Очень скоро Simple Minds будут в YouTube. И уже сейчас зажигают Electric Light Orchestra. Жизнеутверждающая.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

И эта ночь не повторится, и этот день не повторим, да ведь? Брайан Адамс, There Will Never Be Another Tonight. Но для тех, кто время распределил как минимум на этот вечер, для радости, если хотите больше радости в радиоэфире, поддерживайте песни, которые вам нравятся. На этой неделе у нас 10 композиций из нашей летней коллекции. Промежуточные итоги опубликованы в группе ВКонтакте, о них я говорила. Есть песни, которые, может быть, еще не получили своей награды в виде вашей любви, может быть, забыли проголосовать, но в любом случае в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru вся летняя коллекция. Это уже вторая порция песен, которые согреют вас в любое время года. Спасибо тем, кто голосует. А у нас впереди как раз-таки песня из летней коллекции, Роберт Плант, Джо Кокер. В продолжение, ну а уже сейчас лучшие пожелания для тех, кто сегодня успел, так сказать, с кем-то подцапаться. Eagles и знаменитая песня, может, хватит уже. Get over it.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: реклама.
1: Не пропустите! В это воскресенье в Джойпабе живая музыка и отличное настроение. 13 сентября в 19.00 на сцене Джойпаб Бэнд. Резиденты клуба. Коллектив талантливых музыкантов, которые умеют создать на сцене особую атмосферу. Французский ретро-шансон с прекрасным вокалом Елены Зориной. А также специальный гость вечера. Легендарный блюзмен Владимир Демьянов. Один из лучших гитаристов России. Два разных жанра, два ярких выступления и море музыки для вас. Приходите и погрузитесь в атмосферу Джойпаба. Ждем вас в это воскресенье 13 сентября в 19.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс». Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».
5: Рок-арсенал.

Да, нужно преодолеть этот вечер трудного дня, чтобы чувствовать себя хорошо. Конечно, с такой музыкой только так. Beatles, A Hard Day's Night. Благодаря оговорке и прекрасному чувству юмора Ринго Стара появилась эта композиция. Ну а у нас, ловите, продолжение очень скоро в рубрике «Национальный продукт». Группа «Браво» и Билли Новик с песней, конечно, «Вася». Ну а уже сейчас для тех, кто не разучился делать в этой жизни что-то хорошее, британский дуэт Tears for Fears и их мега-хит «Сея поля любви» «Sowing the Seeds of Love». На этих монументальных нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант-Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Здравствуйте. Москва подтвердила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом и Вашингтоном после встречи спецпосланников Трампа с президентами Путиным и Зеленским в минувшие выходные. Приоритетной площадкой для переговоров российская сторона считает Абу-Даби, заявил Вестям помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Киевом в данный момент есть. В начале недели президенты Путин и Трамп по телефону обсудили итоги переговоров Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве. Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине во время своего президентского срока. Стороны договорились продолжать контакты. Уральская транспортная прокуратура ведет проверку трагического случая с юным зацепером. 1 сентября в Екатеринбурге на железной дороге 12-летний школьник, катаясь на грузовом поезде, сорвался с обшивки вагона, попал под колеса. В результате лишился ноги и получил закрытую черепно-мозговую травму. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента, а также даст оценку деятельности органов, которые занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, пишет «Новый день». Зацепинг – это грубое нарушение правил личной безопасности, отмечают в прокуратуре, и призывают родителей усилить контроль за досугом своих детей. На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарская, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Он пробудет в храме на Крови только 2 дня – до 2 часов дня в воскресенье 13 сентября. Но доступ к святыне будет круглосуточным, отметили в епархии, пишет портал 66. Святого Спиридона Тримифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 24 году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
1: Информация на правах рекламы.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
1: Все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Полчаса

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur Грэм Коксон с детской песенкой «Там ждет меня маленький домик».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Российский музыкант Андрей Вячеславович Лысиков, более известный под псевдонимом «Дельфин» и песней «Яблоки».

объятий, и взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным.

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте еще одна порция беззаботных летних песен. Решайте, какие останутся в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли». Энергичные канадцы, группа Nickelback с песней «Забей на все» и «Будь со мной».

0: национальный продукт на Рок-Арсенале.
1: Здравствуйте, призраки завтра.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Гэри Мур.

0: White Snake.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. ZZ Top. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Tesla с кавер-версией хита Джеймса Брауна «I got you, I feel good», то есть как хорошо, что у меня есть ты. Wow!

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.